0: Реклама.
1: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
2: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82 20.

0: Реклама.
1: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт 112.
2: Строитесь? Компания «ППЖТ Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
3: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
4: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
5: Привет. Вот так ты слышишь свой голос без обработки. Обычно, близко, может быть, немного уязвимо.

3 минуты в Тюмени, начинается шоу «Летние каникулы». Я с большим удовольствием приветствую всех тех, кто с нами. Здравствуйте и доброго утра. Ну что, вот, кажется, были и по-настоящему летние выходные у нас в Тюмени. И это, конечно же, повод для большой радости и для того, чтобы куда-нибудь выбраться, где-нибудь полежать, позагорать, отдохнуть, искупаться и так далее. Было ли у вас в эти выходные такое? Расскажите, пожалуйста, потому что с вами сейчас разговаривает человек, который просто абсолютно дома провел что субботу, что воскресенье, что вечер пятницы. В особенности интересным выдался мой вчерашний день, потому что в субботу кое-какие дезинфекционные мероприятия проводились у меня дома, кое-что травили. Вот, и я, ну, надышался этой химией и просто как расчихался. И вот все воскресенье провел дома, наверное, раз 500 чихнул, мне кажется. Да и сегодня с утра еще продолжаю, поэтому если вдруг неожиданно рандомный чих вы услышите, не переживайте, со мной все в порядке, я не заболел, просто, видимо, немножко повредилась слизистая. Вот теперь постоянное раздражение, пока что, по крайней мере, у нас вот. Но меня это нисколько не останавливает, я, конечно же, здесь для того, чтобы дарить вам не только 100% хиты, но еще и, конечно, парочку отличных, приятных моментов у нас тоже имеется по будням с утра. Мы здесь с вами делимся различными интересными новостями. Помимо этого будет гороскоп. Будут новости необычные. Новости из мира интернета. Посмотрим, что там за выходные опять-таки произошло. Ну и продолжим дарить билеты в кино здесь, в кинотеатр «Атмосфильма», ближе к середине часа. Не пропустите этот момент. Пока же я еще раз всех приветствую и предлагаю далее слушать музыку. На старте Богдан Медведев, «Broken Heart». Шоу!

В Тюмени продолжаем далее шоу «Летние каникулы». Итак, я тут заглянул посмотреть, что люди обсуждают сейчас в сети, но самая, наверное, популярная тематика – это футбол, конечно же. Сенсационный вылет сборной Бразилии по футболу чемпионата мира. И тут норвежцы, получается, да, норвежцы 2-1 обыграли Бразилию накануне, и это сенсационная история по нескольким причинам. Во-первых, дубль оформил Эрлинг Холланд, которому немалое прям количество внимания приковано как со стороны людей спорта, так и тех, кто далек от него. Холланд молодец, поздравляем его за то, что вывел свою команду дальше, получается, в 1/4. Ну а что говорить о Бразилии, то, конечно же, это весьма-весьма эмоциональный спорт. Такой, в котором, ну, порой мы видим эти мужские слезы. И вот таки немножечко подрастроился Неймар, потому что для него это был последний мундиаль. Он отправляется навсегда с чемпионата мира по футболу домой. Ну, а спасибо за его такую карьеру сборной. И, кстати говоря, тут же и подтвердили еще, что и Португалия тоже, в общем-то, сборной Португалии Криштиану Роналду, это тоже для него будет последний футбольный турнир, в котором, ну, где он в сборной выступает. Карьера в сборной у него завершается. И что касается самой Португалии, то сегодня интереснейший матч, получается, будет. Сегодня Португалия с Испанией сразятся. А вот во второй паре Мексика-Англия, там, где у нас, значит, Норвегия вышла вперед, кто-то, либо Мексика, либо Англия, станет ее противником. Я так понимаю, что сейчас как раз-таки еще матч идет, 46-я минута матча, пока англичане ведут. Так что нас ожидает четвертьфинал либо Норвегия-Англия, либо Норвегия-Мексика. Ну, а вот кто же выйдет из Испании и Португалии в паре, интересно же. Что это я вообще за футбол заговорил? Я же пропустил этот чемпионат, но смотрите-ка, началась вот эта вот, началась стадия плей-офф, и мне стало немножечко, но хотя бы чуть-чуть интересно. Так, что касается ваших сообщений, то смотрите, Вадим нам снова написал: «Доброе утро». Да, привет и тебе. Вчера ездили на Малаши, пляж Куба. У меня вчера семья тоже ездили, правда, на пруд весной, чтобы недалеко особо от дома. Но, говорят, народу было очень и очень много. Но я повторюсь, остался просто дома почихать. Но вот такой вайп у меня вчера был. Сегодня он сохраняется. Я сейчас прошлый выход делал, вот только догорел, и меня опять как прорвало. Так что, если я вдруг неожиданно могу исчезнуть, говорю, это просто вот, ну, такой прикол у меня. Я думаю, еще денек, и все, такого больше не будет. 7.10 Тюмени, давайте продолжать далее слушать музыку. Нас впереди ожидает Виз Халифа и Чарли Пут. Невероятно трогательный хит «See you».

0: Тюмени. Продолжаем далее. И впереди нас с вами ожидает розыгрыш билетов в кино, в кинотеатр «Атмос-синема». До этого заглянем в гороскоп, узнаем, что звезды нам рекомендуют сегодня делать или, наоборот, не делать. Ну, а также до этого еще и новости. Перед этим слушаем певицу Мишу Миллер, «Хей, на-на-на» уже через 3 минуты.
1: Прогноз погоды.
0: О погоде сообщает Яндекс.Погода. В Тюмени сейчас до +24, на улице ясно, днем сегодня +30, малооблачно, а вечером +27 и тоже будет малооблачно.
2: Спонсор программы «База плитки» «Прокерамик». Затеял ремонт? «База плитки». Нужна плитка оптом? «База плитки». Ищешь 3 плитки? «База плитки». Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? «База плитки». Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. «Базаплитки.рф». «Прокерамик».
1: Реклама.
3: Хочешь профессию будущего? Колледж «Скайпро» приглашает выпускников 9 класса на обучение по 15 востребованным специальностям. Обучение на реальных проектах, стажировки и заработок с первого курса, помощь в трудоустройстве, современный кампус в центре города, индивидуальная траектория обучения. Звони 215094. Колледж «Скайпро». 12+.
4: Утро начинается не с будильника, а с ощущения, что вы дома. Кофе внизу, в вашем гранд-лобби, теплый свет камина и время, которое наконец-то принадлежит вам. До центра всего 10 минут, но кажется, будто вы уже далеко от суеты. Жилой комплекс «Добро». Ваш дом. Место, куда хочется возвращаться.
5: Застройщик ОСЗ «Инка». Проект медиации на наш.дом.рф.
2: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.
6: Отремонтируйте стекло в моей машине.
7: Какой у вас автомобиль?
6: Красный.
7: Конечно, заменим.
8: Лаборатория «Автостекла» отремонтирует стекла в автомобиле любого цвета. Лаборатория «Автостекла». Телефон 533-444. 533-444.
9: Вы можете себе представить ремонт без шума и пыли, а вокруг только заповедная природа и пение птиц. Все это возможно в Кипрее на холмах. Квартира с ремонтом, мебелью и техникой. Все готово. Просто заезжайте в квартиру вашей мечты.
10: Реклама. ООО «СЗ Новая Земля». Предложение ограничено. Условия акции на kipreya.rf.
11: В эфире радиоканал «Красная Армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малонинскому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: Выпуск новостей на Красноармии в студии Виталий Панов. Доброе утро.
1: Доброе утро. В Тюмени построят дорогу, которая соединит район озера Цимлянское с участком возле ДОКа. Проект получил заключение госэкспертизы. Точные сроки работ пока неизвестны. Новая дорога протянется от улицы Рабочей Молодежи до улицы Воронинская Гавань. Также в Тюмени появится дорога от Дома обороны до ДОКа. Она пройдет от Аккумуляторной в сторону Полевой и Мельзаводской. По генплану ее должны открыть до 2040 года. Более 100 метров водопровода реконструируют в сквере журналистов Тюмени. Старый чугунный водопровод в районе улиц Николая Федорова и Александра Лагунова заменят на современные полимерные сети диаметром 400 миллиметров, сообщает Тюменская линия. Это улучшит качество водоснабжения для более чем 2000 жителей города. Чтобы не повредить деревья, водопровод проложат методом горизонтально направленного бурения. Он не требует разрытия траншеи и сохраняет экосистему. Завершить работы планируется в июле. Прием заявок на форум «Патриоты России» продлен до 19 июля. Также изменилась дата проведения очных мероприятий, сообщает пресс-служба полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе. Основным днем форума станет 25 августа. При этом с 22 по 24 августа пройдет онлайн-часть форума. На первый всероссийский форум «Патриоты России» поступили заявки из регионов России, а также из Республики Беларусь. Форум пройдет в Тюмени при поддержке губернатора и правительства Тюменской области. На этом все. Далее утреннее шоу «Летние каникулы».
2: Спонсор программы – Центр аллергии и астмы «Парацельс».

0: Гороскоп на Красной Армии.
1: Итак, гороскоп на сегодня, на 6 июля. Ого, уже 6 июля, ничего себе, вот только 30 июня было, уже 6 июля. Овны, основная часть этого дня может уйти у вас на размышления, тайные переживания, попытки выговориться или поиск информации. Тельцы, разговоры и размышления этого дня, в том числе контакты с роднёй, семейной или соседские новости, способны подвести вас к неожиданной, креативной и масштабной новой идее. Близнецы. Внимание, близнецов могут удерживать знакомые, насущные темы и связанные с ними контакты. Некоторые вопросы придется обсудить повторно с захватом деталей прошлого. Раки, сегодня вам не стоит ждать вечера. Если в ваши планы входит предметный разговор, поиск информации или работа с текстом, а также если вам требуется время для самооценки и размышления о важных для себя вещах. Львы, сегодня удача улыбнется вам вечером. Именно в это время вас посетит вдохновение и появится друг или новый поворот событий, добавит интересующим вам сюжетом динамики. Девы, сегодня звезды советуют не затягивать до вечера важные для себя разговоры, особенно если хочется побеседовать о прошлом, затронуть старые темы или прежние чувства. Весы, основная часть этого дня вынуждает вас удерживать внимание на тех или иных целевых контактах, с которыми у вас иногда связаны важные воспоминания и эмоции. Скорпионы, сегодня звезды дают время вам отдохнуть, стабилизировать настроение, связаться с близкими по духу людьми. Стрельцы, ситуации этого дня могут удерживать вас в нише семейных дел, нерешенных жилищных задач или переживаний прошлого. Козероги, сегодня звезды напоминают вам о необходимости быть понимающими собеседниками, а также о полезном умении читать между строк полученные сообщения. Водолеи, звезды советуют вам заниматься преимущественно рутинными вопросами, в том числе требующими повторных обсуждений. Рыбы могут потакать своим настроением и привычкам, размышлять над важными для себя вопросами и делиться своими авторитетными мнениями со значимыми людьми.

0: называется Radio Baby, называется хит, который мы слышим. We can go all night just like the radio. Мы можем зажигать всю ночь, как радио. Ну, не знаю, в принципе, тезис вообще вполне себе понятный и уместный, но у нас же тут ничего никогда не останавливается. И, конечно же, в ближайшем будущем тоже ничего не собирается останавливаться. Наоборот, продолжаем. Прямо сейчас мы будем разыгрывать билеты кино в кинотеатр Атмосинема. Будьте наготове, я сейчас озвучу какой-то авторский свой трейлер какому-то фильму. В этом трейлере будут отсылки к тому, чтобы понять, что это за фильм. Ну и нужно догадаться, что за фильм. Свой вариант ответа присылайте в мессенджер Макс или в Телеграм по номеру 8-922-300-104-6. Давайте, если раз 6 июля, пускай тогда и 6 по счету ответ будет правильный. Обычно я вот так вот от даты отталкиваюсь. 6 по счету ответ верный, будет победным. Итак, фильм, о котором мы сегодня говорим, когда-то на меня вообще неизгладимое впечатление произвел, честно говоря. Пересматривал его, точнее, посмотрел впервые, будучи подростком, потом, значит, посмотрел, когда уже стал студентом, потом во взрослом возрасте, и каждый раз какие-то новые смыслы я для себя нахожу. Фильм, конечно, потрясающий. Итак, давайте мы о нем прямо сейчас поговорим. Трейлер к этому фильму. От создателей... Ну, или это... От создательниц. Короче, фильм про мужика, который узнал правду о своей жизни и жизни всего человечества. И долго думал, что же выбрать, Цитрамон или Спазмолгон. Фильм, после которого в моду вошли очки-бездушки, длинные кожаные плащи, а кунг-фу, которое загрузили ему в голову, ему бы позавидовал бы сам Джеки Чан. Тонны разбитой мраморной плитки, много летающих на тросиках актеров, ну а в главной роли актер, который долгое время думали, что он не стареет. Зеленые циферки ползут по экрану, а чтобы выйти, нужно ответить на звонок. Что же это за фильм? Пишите 922-300-104-6. Уже скоро подведем итоги.
1: Прогноз погоды.
0: По данным Яндекса, сейчас в Тюмени уже плюс 25, на улице ясно, днем сегодня плюс 30, малооблачно, вечером плюс 27 и будет малооблачная погода.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу! Жить в кварталах «Скандия» – хорошо!
5: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
6: Реклама. Геоспорт скоро в домашнем. Новый фитнес-клуб с бассейном для всей семьи. Самые выгодные условия на старте продаж. Звоните 55-05-34. Геоспорт. Открытие в 2026 году. Предложение действует по 31 июля 2026 года. Стоимость и полный перечень карт у менеджеров отдела продаж. Не является публичной офертой.
7: Коммерческая недвижимость от НК. Это помещение в 4 районах Тюмени. Доступна рассрочка до 2 лет и лизинг. Подберите помещение от 7 миллионов рублей на nk.ru или получите консультацию по телефону 42 52 72.
8: Рассрочку и лизинг предоставляет застройщик ООО ИДК НК на срок до 24 месяцев при первоначальном взносе от 60%. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Договор купли-продажи.
9: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
10: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
11: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
12: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
13: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень-Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
14: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
15: Открытие центра водных видов спорта «Софиленд». 2 бассейна, профессиональные тренеры и... Чистейшая вода. Софиленд. Одесская 1, корпус 1, строение 1. Телефон 38 45 55. Софиленд. Твоя территория спорта.

сбросилась связь, но что ж, бывает такое. Но, тем не менее, Сергей был именно тем, кто 6-м по счету верно ответил на вопрос, что же за фильм был зашифрован в моем трейлере, который я озвучил, да, вот и написал он только что в Мак, что отключилось. Только чуточку, конечно же, поздновато уже. Но ладно, тем не менее, Сергей, мы все равно поздравляем с победой. Я еще разочек для всех тех, кто, может быть, не догадался, что это был за фильм, хотя все ответы, которые пришли к нам, оказались абсолютно верными. Примерно в трейлере было следующее, что это был фильм про мужика, который узнал правду о своей жизни и жизни всего человечества, долго думал, что же выбрать. Цитрамон или спазмолгон, то есть, типа, какую таблетку. Но в моду после этого фильма вошли очки-бездушки и длинные кожаные плащи. Помимо этого, там еще и такое кунг-фу продемонстрировано было главным героем, что сам бы Джеки Чан позавидовал. И это фильм «Матрица», конечно же, и мы Сережу вот так вот заочно поздравляем, отправляем ему аплодисменты и желаем приятного просмотра в кинотеатре «Атмос Синема». Ну а мы тем временем отправляемся далее, впереди нас ждет музыка, прямо сейчас о Насте, Дима Билан.

0: Голди на Красной Армии прямо сейчас. Трек, который называется Burn. В Тюмени 7.50 ровно. Идем далее. Впереди нас ожидают хиты. 100% хиты до конца часа. На подходе Calvin Harris и Jay-Z Satisfy уже через 3 минуты.
1: Реклама.
2: Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но Xenon Shop не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в Xenon Shop 72. Телефон в Тюмени 226-006.
3: Хочешь профессию будущего? Колледж SkyPro приглашает выпускников 9 класса на обучение по 15 востребованным специальностям. Обучение на реальных проектах, стажировки и заработок с первого курса, помощь в трудоустройстве, современный кампус в центре города, индивидуальная траектория обучения. Звони 21 50 94. Колледж SkyPro. 12+.

0: Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: В честь Дня семьи, любви и верности скидка 30% на спа для двоих в салоне тайского спа «Бангкок». Акция до 15 июля.
2: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.
3: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53. Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Привет. Вот так ты слышишь свой голос без обработки. Обычно, близко, может быть, немного уязвимо.

0: Мы в географии. И знаете что? Тут одни плюсы. Школа у дома, плюс док-парк, плюс двухуровневый бульвар. Ищите квартиру с плюсами на география.рф.
1: Застройщик ОСЗ ИСБ недвижимость. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской предлагает в аренду складские помещения, холодильные камеры, офисы, торговые павильоны, а также площадки под хранение. Предоставляем услуги железнодорожного тупика и портального крана. Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской. Улица Барабинская, 3.
3: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82.

0: Антон Колев. Здесь шоу «Летние каникулы». Продолжаем. Далее час номер два. И сразу давайте-ка мы вот по вот этому вот моменту пройдемся. По поводу Центра водных спиртов, спорта, водных видов спорта «Софиленд». Дело в том, что да, 4 июля, вот-вот-вот, буквально вот-вот, парочку дней назад, наконец, состоялось долгожданное открытие Центра водных видов спорта «Софиленд». И вы знаете, я хочу вам сказать, что Тюмень наша спортивная продолжает развиваться в этом отношении. И во многом в этом есть заслуга самого «Софиленда». Это целая спортивная экосистема. Огромное вообще вот место для занятия спортом. Во-первых, потому что там есть большое количество разных площадок для разных спортивных направлений. Более 9 спортивных направлений может для себя найти каждый в «Софиленде». Огромная площадь объектов, практически 11 500 квадратных метров. Но это среда, где спорт становится частью нашей повседневной жизни. Вот что стоит отметить и добавить. И плюс теперь еще и Центр водных видов спорта появился внутри экосистемы «Софиленд». Стоит обратить на это внимание, но я тут тоже на этой неделе буду вам об этом потихонечку рассказывать. И также будем разыгрывать гостевые визиты для взрослых в Центр водных спортов, видов спорта «Софиленд». Так что не пропустите. Ну а мы здесь в этом части с вами продолжаем далее наслаждаться отличной музыкой. У нас ее много. На прошлой неделе большой музыкальный дроп состоялся. Помимо этого будет гороскоп, будут новости. И новости из интернета в том числе ожидает нас с вами далее. О них мы, кстати говоря, поговорим после Леони и Кальма Скотта. Stay. Именно этот хит ожидает нас впереди. Всем еще раз большой привет и классного дня.
1: Приглашаем в абсолютно новый центр водных видов спорта «Софиленд» по адресу улица Одесская, 1, корпус 1, строительство.

заглянуть в различные паблики, различные каналы и посмотреть, что же люди там обсуждают. Ну, во-первых, давайте коснемся локальной повестки. Здесь, в Тюмени, у нас все, ну, делятся ситуацией с пляжей, фотографиями, обсуждают, как прошли выходные и так далее. Это вполне себе логично, потому что, ну, то, что подарила нам погода в эти выходные, это, наверное, такое, знаете, очень приятный и позитивный сюрприз. Для всех, для тех, кто любит куда-нибудь выбраться, полежать, и, не знаю, позагорать, поплавать и так далее. И что касается плавания, то в интернете нашлось новое развлечение. Оно, правда, ну, для нас так себе подходит, потому что у нас таких волн нету. Но, тем не менее, можно порадоваться за людей. Популярна эта история на Гавайях, плюс-минус, и там, где есть высокие волны. Речь идет о бодисерфинге. Здесь просто я смотрю видео, как мужик, какой-то мужчина на гребне волны берет, вытягивает руки вперед. И, значит, ну, как на серфинге, только телом скользит, получается. Ну, свое собственное туловище вместо доски. Выглядит это, конечно, весьма-весьма эпично. Я бы, честно говоря, с удовольствием попробовал бы что-то подобное. Где у нас можно такое осуществить? Не знаю. Таких волн, ну, если только в какое-нибудь штормовое предупреждение попробовать на Андреевской выбраться, да и то навряд ли. Еще одна интересная история, связанная опять-таки с чемпионатом мира по футболу. Каждый раз, когда он проходит, то какие-то невероятные истории происходят. Одна из них, кстати говоря, это то, что Норвегия прошла Бразилию. Бразильцы вылетели вчера чемпионата мира, ну а Норвегия во главе с Холландом отправляется далее. И параллельно сегодня был завершен также матч 1/8 финала. Кажется, англичане прошли Мексику и прошли вперед. Теперь, судя по всему, они как раз-таки с Норвегией и будут сражаться, если я правильно помню себе турнирную таблицу. Так вот, история, которая произошла с одним из фанатов. Английский фанат пропал в пути на чемпионат мира, и спустя 10 дней его нашли где, как вы думаете? В барах Испании. Он собирался отправиться из Великобритании в Бостон, но во время пересадки потерял телефон, а пересадка была в Испании. Потерял телефон вместе с билетами и такой, да и ладно, бог с ним, с этим чемпионатом мира. Поеду-ка я по местным барам. И вот устроил себе, значит, путешествие по местным барам и смотреть в них футбол отправился. Семья забеспокоилась, потому что не могла выйти на связь с ним, обратилась в полицию, вмешался Интерпол, мужчину нашли спустя 10 дней, где он проживал, и он связался с роднёй и такой, да все нормально, не переживайте, и пошел дальше по барам. И у меня вот такое, знаете, ощущение, точно ли это английский фанат, потому что уж очень близко мне напоминает по манере поведения кого-то из наших.

0: что там. Ну, а я вам так скажу. Как, впрочем, и каждый день, что-то гороскоп в этом сезоне такой, иногда противоречивый. Ну да ладно, до этого нас с вами ожидают новости от Виталия Панова, но еще ранее хит от Now The Warning to Corazon уже через 3 минуты дождемся.
1: Реклама. Ищите опытного врача-гинеколога для решения проблем женского здоровья? Медицинский центр М+, на Широтной, 17, корпус 2. От планирования беременности до восстановительной пластики после родов. Современное оперативное лечение. 25 лет помогаем женщинам быть здоровыми, счастливыми и сексуальными. Запись на первичный прием 57-57-55.
2: Медицинский центр М+, веропыту.
3: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. 18+.
4: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
5: А, какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
6: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
7: Утро начинается не с будильника, а с ощущения, что вы дома. Кофе внизу, в вашем гранд-лобби, теплый свет камина и время, которое наконец-то принадлежит вам. До центра всего 10 минут, но кажется, будто вы уже далеко от суеты. Жилой комплекс «Добро». Ваш дом. Место, куда хочется возвращаться.
8: Застройщик ООСЗ «Инка». Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Скажи 3300.
10: Не, я знаю этот прикол.
9: Ну скажи.
10: 3300.
9: Почисти рот у гигиениста.
11: Профессиональная гигиена полости рта по самой приятной цене. Комфортное оборудование. Все этапы. Airflow, ультразвук, полировка и укрепление эмали. 3D-снимок. Всего 3300 и никаких доплат. Стоматология «Жемчуг». Условия акции уточняйте по номеру 500-111. Количество мест ограничено. 18+. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
12: Дом начинается с идеи, проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла. Термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
13: «Тримет».
14: ООО «Тримет». Город Тюмень. ОГРН 102-720-083-05-79.
15: Супер цена в «Галамарт». С 1 по 15 июля погружной блендер всего за 999 рублей.
16: Галамарт.
17: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб, новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru. ОСЗ «Мидгард Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: 8.25, точно тюменская. В студии Виталий Панов с новостями. Виталий, доброе утро.
1: Утро доброе. В Тюмени продолжается сезонный ремонт дорог. На улице Имской, на участках от улицы Льва Толстого до Белинского, а также от улицы Аккумуляторной до обхода города полностью завершены работы по замене верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Также специалисты уже нанесли дорожную разметку. На улице Широтной от Мельника эти до Народной заменили верхний слой асфальтобетонного покрытия. Нанесение дорожной разметки планируется завершить до 10 июля. Общественное пространство возле дома номер 62 на улице Карла Маркса благоустраивают в Ишиме. Работы проводят по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщает агентство «Тюменская линия». Подрядчики уже проложили сети для обустройства освещения и укладывают асфальт. В Тюмени в этом году по нацпроекту преобразят площадь борцов революции, а в Тобольске благоустроят Менделеев парк. На пересечении обхода города Тюмени и Московского тракта с 6 по 23 июля изменится дорожное движение. Это связано с планово-предупредительным ремонтом путепровода, сообщает Главное управление строительства Тюменской области. Дорожники будут ремонтировать швы на развязке. На время работ на участке установят временные знаки, информирующие об изменениях схемы движения. Водителей просят быть внимательными, заранее планировать маршрут с учетом ограничений и соблюдать правила дорожного движения. На этом все. Далее утреннее шоу «Летние каникулы».
2: Спонсор программы – Центр аллергии и астмы «Парацельс».

0: Гороскоп на Красной Армии.
1: На сегодня, на 6 июля, итак, начнем в... Что касается овнов, то основная часть этого дня может уйти у овнов на размышления, тайные переживания, попытки выговориться или поиски информации. Тельцы, разговоры и размышления этого дня, в том числе контакты с родными, семейными или соседские новости, способны подвести тельцов к неожиданной, креативной и масштабной новой идее. Близнецы, внимание близнецов, могут удерживать знакомые насущные темы и связанные с ними контакты. Некоторые вопросы придется обсудить повторно с захватом деталей прошлого. Раки, вам не стоит ждать вечера, если в ваши планы входит предметный разговор, поиск информации или работа с текстом, а также если вам требуется время для самооценки и размышления о важных для себя вещах. Львы. Сегодня удача улыбнется львам вечером. Именно в это время их посетит вдохновение, у них появится друг или новый поворот событий добавит интересующим их сюжетом динамики. Девы, сегодня звезды советуют вам не затягивать до вечера важные для себя разговоры, особенно если хочется побеседовать о прошлом, затронуть старые темы или прежние чувства. Весы, основная часть этого дня вынуждает вас удерживать внимание на тех или иных целевых контактах, с которыми у вас иногда связаны важные воспоминания и эмоции. Скорпионы, сегодня звезды дают вам время отдохнуть, стабилизировать настроение, связаться с близкими по духу людьми или подумать на важные для себя темы. Стрельцы, ситуации этого дня могут удерживать вас в нише семейных дел, нерешенных жилищных задач или переживаний прошлого. Не исключено, что это вызовет у вас ощущение уязвимости и зависимости от злого рока. Козероги, сегодня звезды напоминают вам о необходимости быть понимающими собеседниками, а также о полезном умении читать между строк полученные сообщения. Водолеи, звезды советуют вам заниматься преимущественно рутинными вопросами, в том числе требующими повторных обсуждений. Рыбы могут потакать своим настроением и привычкам, размышлять над важными для себя вопросами и делиться своим авторитетным мнением со значимыми людьми.
0: Приглашаем в абсолютно новый центр водных видов спорта «Софиленд» по адресу улица Одесская, 1, корпус 1, строение 1, телефон 38 45.

0: Совместная работа под названием «I can't wait» 8.36 в Тюмени. Мы продолжаем далее шоу «Летние каникулы» и предлагаю окунуться в различные тюменские паблики, каналы, сообщества, посмотреть, что же тюменцы обсуждают, а уж есть что им обсудить. Эмоции разного спектра испытывали наши люди от того, что происходило в прошедшие выходные. Об этом подробно поговорим с вами после хита от «The Bounce» «Magnetic» уже через 3 минуты.
1: Реклама.
2: Хито. Квартал в японской эстетике. Расположен в Тюменской слободе, всего 20 минут до центра города. Богатое озеленение, сад из камней, спортивные зоны, игровые площадки и отдельная тропа для выгула собак. А при покупке двух- или трехкомнатной квартиры – кладовая в подарок. Звоните 42-51-41.
3: Акция действует на ограниченный пул квартир до 30.06.2026. Застройщик ОСЗ-02. Декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: Здесь собраны устрицы со всего мира. Здесь каждый найдет изысканный вкус и морскую атмосферу, созданную для ценителей. Легендарный ресторан для тех, кто ищет статус и стиль. Ждем вас по адресу Симакова, 30. Это «Ла Лодка». Ваш гастрономический роман.
2: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
3: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
2: Хватит копить, пора действовать.
4: Телефон 56-81-82, 56-81-82.
5: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf, /dom.rfbank.ru в разделе «Ипотека».
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет в ЛКСМ 63. Первый этаж.
8: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт

0: Выбери свою квартиру на сайте listopad72.ru.
1: ОАЗ ЗПСФ ЗОЧ и проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

0: спорта Софиленд.
1: 8:42 в Тюмени. Итак, продолжаем далее шоу «Летние каникулы». Напомню, я тут хотел рассказать вам о том, что же произошло в Тюмени в выходные, что оставило неоднозначное впечатление. Ну, так происходит из года в год на самом деле. Потому что кто-то радуется, а кто-то не очень. Наверняка вы были свидетелем прошедшего очередного соревнования или фестиваля, как правильно сказать, под названием Iron Star. Iron Star Тюмень 2026. В чем суть? Для тех, кто не в курсе, там, значит, любой желающий может зарегистрироваться, внести взнос. И, собственно говоря, нужно, скажем так, проверить себя на прочность. Я это так называю. Нужно проплыть определенную дистанцию, затем следом проехать ее на велосипеде и на определенную дистанцию, и потом еще и пробежать. То есть такие достаточно силовые на выносливость испытания, которые многие тюменцы, да и не только тюменцы, решают для себя провести. Iron Star проходит по всей России, но вот ежегодно стал заглядывать к нам и в Тюмень тоже. Что в этом году было? Это вот 1637 участников из 6 стран, вы представляете себе? У меня много кто из моих друзей на самом деле участвует в Iron Star, и меня звали в прошлом году тоже. Я говорю, да, точно, но давайте заключим пари. Меня просто пытались вытянуть на то, что тебе нужно вот ходить в зал, тренироваться, ездить на велосипеде, плавать, готовиться, одним словом. Но я говорю, давайте так, я все готов это делать, если вы, мои дорогие друзья, пойдете и выступите со стендапом на открытом микрофоне хотя бы 2 или 3 раза. Договорились, руки пожали, они со стендапом не выступили. Я, соответственно, в Iron Star не участвовал. Ну и вообще, он мимо меня прошел. Почему я говорил, что неоднозначное впечатление? Потому что перекрывается часть города на время проведения этих соревнований, и часть людей, конечно, вчера остались возмущены, потому что кто-то опоздал на работу, кто-то по своим делам и так далее из-за всех этих перекрытий. Ну и вот здесь вот, по сути, такой небольшой плавный переход у меня от того, что если вдруг вы планируете начать подготовку уже сейчас к следующему Iron Star, который, я уверен, состоится в следующем году летом, то у меня есть для вас рекомендации, где можно это сделать, потому что, наконец-таки, 4 июля состоялось открытие Центра водных видов спорта Софиленд. Он располагается по адресу Одесская 1. Корпус 1, строение 1, если это нужна прям конкретная информация. Да, вот, действительно, Софиленд — это целая экосистема, спортивная экосистема, и вот теперь у них есть центр водных видов спорта. Что это, почему и так далее, подробно расскажу в следующем части. Пока же предлагаю идти вперед, слушать музыку. Далее Алла Калит, Dive Into Me, но сперва Dolls и LSP, Солнце Золотое.
0: Приглашаем в абсолютно новый центр водных видов спорта Софиленд по адресу улица Одесская, 1, корпус 1, строение 1. Телефон 38 43.

0: Прогноз погоды.
1: Так, давайте взглянем на погоду. В Тюмени сейчас до плюс 26 и ясно. Днем сегодня плюс 30 будет малооблачно. Вечером плюс 27 и тоже малооблачная погода нас с вами ожидает.
2: Спонсор программы «База плитки» «Прокерамик». Затеял ремонт? «База плитки». Нужна плитка оптом? «База плитки». Ищешь три плитки? «База плитки». Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? «База плитки». Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. «Базаплитки.рф». «Прокерамик».
0: Реклама.
2: Хито. Квартал в японской эстетике. Расположен в Тюменской слободе, всего 20 минут до центра города. Богатое озеленение, сад из камней, спортивные зоны, игровые площадки и отдельная тропа для выгула собак. А при покупке двух- или трехкомнатной квартиры кладовая в подарок. Звоните 42-51-41.
3: Акция действует на ограниченный пул квартир до 30.06.2026. Застройщик ОС 02. Декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
5: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
6: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
7: В честь Дня семьи, любви и верности скидка 30% на спа для двоих в салоне тайского спа «Бангкок». Акция до 15 июля.
8: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха «Боровое». Секвойя парк.
2: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.

по часа. Mad World называется этот трек. Ну а мы с вами, несмотря на то, что бы ни происходило вокруг, Mad World или не Mad, мы продолжаем далее, отправляемся в новый час здесь, в утреннем шоу «Летний каникул». Да, в Тюмени уже 9 часов утра. Что же, хорошая погодка, плюс 27 уже в Тюмени. Потрясающая музыка сопровождает нас далее. Ну и кое-что интересное ждет нас в новом часе. Что именно, расскажу после диджея Smash и Артем Качер. Плачу.

0: продолжается далее. Третий час открываем мы с вами вместе. Ну что, расскажите, пожалуйста, или подумайте о том, как прошли ваши выходные. Я тут сразу, если что, оговорюсь, скажу о том, что у меня, ну, как вам сказать, вообще в целом ничего толком плохого не происходило, но я просто дома провел все это время, вот чтобы вы понимали, просто дома. Дело в том, что у меня тут такой форс-мажор небольшой случился, пришлось позвать компетентных людей себе в квартиру, чтобы они обработали ее от плесени. Ну, вот да, такое иногда бывает. Неожиданно была обнаружена, и полквартиры, стены были в ней под обоями, как оказалось. Так вот, значит, обработали, сказали: слушайте, 3 часа пройдет, все, можно в квартиру заходить, все нормально. Ну и зашел я спустя 4 в субботу. И как-то вот, знаете, с тех пор у меня достаточно сильно раздражена слизистая до сих пор. Я прям чихаю, не останавливаясь. И самое, что интересное, что вот когда я разговариваю, какая-то вибрация у меня в носу ощущается, и это сильно щекочет нос, поэтому знайте, что когда я что-то вам говорю, то мне очень сильно хочется чихать. Пока что я себя сдерживаю, но мало ли, вдруг где-нибудь вырвется, вы, если что, не обижайтесь. Такой вот у меня вайб. Так, 9.06 уже в Тюмени, мы в этом часе с вами поговорим вот о чем. Дело в том, что 4 июля на днях было долгожданное открытие Центра водных видов спорта «Софиленд». Оно состоялось, и теперь у тюменцев есть еще плюс одно классное место для водного отдыха, и не только отдыха, но и для занятий спортом. И вы знаете, мы здесь на этой неделе будем разыгрывать посещение для взрослых этого Центра водных видов спорта. У нас ближе к середине часа состоится игра под названием «Вопрос наоборот». Что это такое, вы узнаете непосредственно во время игры. Пока лишь скажу, что прикольное место открылось. Я планирую туда сходить. Там есть такой, знаете, достаточно большой прикольный бассейн на 4 дорожки. И есть и бассейн для деток. Там вообще, вот вы знаете, можно прийти и очень круто отдохнуть и потренироваться. Потому что что? Но есть ощущение, что Тюмень у нас становится так достаточно спортивным городом. И когда есть где эти свои спортивные амбиции реализовать, конечно же, это здорово. Так что не пропустите игру «Вопрос наоборот». Мы сыграем в нее ближе к середине часа. До этого гороскоп, новости нас с вами ожидают. Ну и о том, что говорят в сети, мы тоже обязательно поговорим уже через несколько минут. Это будет сразу после того, как послушаем хит от Биберекса и Faithless «New Religion». Я же еще раз всех приветствую и всем желаю отличного дня.
1: Приглашаем в абсолютно новый центр водных видов спорта «Софиленд» по адресу улица Одесская, 1, корпус 1, строение 1. Телефон 38 43.

идти есть, чтобы, если что, со своими коллегами сегодня или, может быть, с друзьями, я не знаю, с кем вы там проводите время или планируете проводить, можно было обсудить. Итак, во-первых, я говорил, что футбольный мир сегодня оказался на пороге сенсации. Дело в том, что, значит, у нас сборная Бразилии покинула чемпионат мира по футболу этого года. Хотя она является одним из фаворитов, являлась. И выбила ты ее не абы кто, а Норвегия. Норвегия прошла дальше в 1/4, так что поздравляем парней и команду Эрлинга Холланда. Ну и тут с этим как бы много вообще достаточно новостей, именно с футболом, потому что там еще и Англия, Мексику прошла дальше. И я рассказывал еще в прошлом часе и историю одного из фанатов английских, который по пути на чемпионат мира пропал и оказался в Испании и просто загулял по барам. Ну, тут когда как раз, да, вот это по Насте или Артик и Асти вот сильно подойдет песня. Это по барам, по барабану на этот чемпионат мира по футболу. Так, что еще? Вот интересная новость. В сети офисные работники друг с другом поделились небольшим лайфхаком. Вы знали, ну, или предполагали, что для того, чтобы создать видимость работы, достаточно просто очень быстро перемещаться по офису и желательно еще так немножко брови нахмурить, как будто вот чем-то очень сильно загружены, и все, очень быстро по офису перемещайтесь, тогда люди будут думать, что вы реально чем-то заняты и что-то у вас какие-то очень важные срочные дела. Мне это сильно напомнило историю про другой такой своего рода лайфхак, когда, значит, помните, одно время было популярно даже снимать типа а-ля пранки, видео на эту тему. Когда ты надеваешь каску, надеваешь оранжевую жилетку, берешь руки-стремянку и все, для тебя любые двери открыты, ты можешь войти в любое место, никто даже и не спросит, что ты за человек. Просто как к работяге отнесутся и, ну, пришел, значит, наверное, что-то там ему делать надо, починить, я не знаю, лампочку поменять и так далее. Вот примерно плюс-минус та же самая история, поэтому я представляю, что, услышав это, многие сегодня увеличат свое количество шагов значительно в Тюмени среди обладателей. Среди представителей, точнее, тюменских офисов. Так что пользуйтесь. Если вдруг, ну, нечем заняться на работе, просто быстро ходите туда-сюда, и все будут думать, что вы какой-то невероятно занятой человек.

0: Это с утра, Meet Me in the Dark называется. Он в Тюмени 9.19. Продолжение летних каникул запланировано у нас и далее. В том числе как самих летних каникул, так и нашего утреннего шоу одноименного. Впереди нас с вами ожидает игра «Вопрос наоборот», в которой мы разыграем сертификат на посещение нового современного центра водных видов спорта в Софиленд. Не пропустите, до этого гороскоп и новости. Но еще ранее песенка, которая мне очень сильно импонирует, от группы «Моя Мишель» на «Малиновой луне». Дождемся вместе.
1: Реклама.
2: Хочешь профессию будущего? Колледж SkyPro приглашает выпускников 9 класса на обучение по 15 востребованным специальностям. Обучение на реальных проектах, стажировки и заработок с первого курса, помощь в трудоустройстве, современный кампус в центре города, индивидуальная траектория обучения. Звони 21-50-94. Колледж SkyPro. 12+.
3: Коммерческая недвижимость от НК. Это помещение в 4 районах Тюмени. Доступна рассрочка до 2 лет и лизинг. Подберите помещение от 7 миллионов рублей на nk.ru или получите консультацию по телефону 42-52-72. Рассрочку и лизинг предоставляет застройщик ООО «ИТК НК» на срок до 24 месяцев при первоначальном взносе от 60%. Проектные декларации на сайте nash.dom.rf. Договор купли-продажи.
4: Закрытый двор, парк без машин, сквер и фонтан рядом. А Талан ближе. Готовые квартиры в жилом квартале «Ботаника» в Комарово-парк с выгодой до 2 миллионов.
5: Застройщик ОСЗ «Талан Регион 43». Разрешение на ввод на nash.dom.rf. Срок акции с 1 июня по 30 сентября 2026 года. Реклама. Количество квартир ограничено.
6: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской 3 порадует вас ассортиментом детских игрушек, мебели, текстиля, электроинструмента, садовым и хозяйственным инвентарем, походными и рыболовными товарами. Приезжайте к нам на базу. Здесь все купите. И сразу «Сибирский.ру».
7: Вы бьете стекла своего автомобиля, а мы бьемся с ценами на стекла. И мы работаем честно. Мы прозрачны, как стекло. Лаборатория «Автостекла». Телефон 533-222. 533-222.
8: Жилой комплекс «Листопад». Сочетание загородной жизни и городского комфорта. Квартиры в настоящих кирпичных домах от 3 миллионов 700 тысяч рублей. Ипотека для всех 4,4%. Подробности по телефону 61 10 20.
5: Специализированный застройщик ПСФ «Зодчий». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Кредит предоставляется по Совкомбанк. Не оферта. Полная стоимость кредита от 22,556 до 22,374% годовых. Изучите все условия кредита на сайте listopad72.ru. Оценивайте свои финансовые возможности. Риски.
9: Лето зовет, в «Додо Пиццу» нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
10: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
9: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
10: «Додо».
5: Приложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции, сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП Зайцев Александр Игоревич. ОГРНП 317-723-200-042-908-625-30. Тюмень. Абонентский ящик 955. 12+.
6: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82.

0: 9.26 в Тюмени. Настало время для новостей. В студии Виталий Панов. Доброе утро.
1: Доброе утро. В Тюмени отремонтируют фасады 10 домов на гостевых улицах до конца текущего года. На каждое здание разработали дизайн-проект. Их одобрили не только архитекторы, но и жители домов. Как сообщает агентство «Тюменская линия», это начало масштабной программы, которую запустили по поручению губернатора Тюменской области Александра Мора. Большинство проектов, которые начали в этом году, находятся на улице Ямской. Всего по программе, которая рассчитана на 11 лет, в областной столице отремонтируют 104 фасада на 20 гостевых улицах. Власти Тюмени получили 2 миллиарда рублей в кредит из федерального бюджета для строительства первых в городе очистных сооружений для ливневых стоков. Новая станция расположится на улице Эрвье в Заречном районе. Она поможет защитить город от затоплений во время сильных дождей и обеспечит поступление в Туру чистой воды. Работы уже ведутся, завершить их планируют до конца следующего года. Кроме того, на улице Монтажников реконструируют ливневый коллектор. В Тюмени перекрыли перекресток улиц Максима Горького и Советской возле ТРЦ «Гудвин». Ограничения продлятся до 16 июля, сообщает Департамент дорожной инфраструктуры и транспорта. Здесь будут реконструировать участок трубопровода тепловой сети. Водителей призывают обращать внимание на дорожные знаки и соблюдать правила дорожного движения. Возможные маршруты объезда по улицам Максима Горького, Софьи Ковалевской, 50-летие октября, Холодильной и Фабричной. На этом все. Далее летние каникулы.
2: Спонсор программы – Центр аллергии и астмы «Парацельс».

0: Овны. Основная часть этого дня может уйти у овнов на размышления, тайные переживания, попытки выговориться или поиски информации. Тельцы, разговоры и размышления этого дня способны подвести тельцов к неожиданной, креативной и масштабной новой идее. Близнецы. Внимание близнецов могут удерживать знакомые насущные темы и связанные с ними контакты. Некоторые вопросы придется обсудить повторно с захватом деталей прошлого. Раки. Сегодня вам не стоит ждать вечера, если в ваши планы входит предметный разговор, поиск информации или работа с текстом, а также если вам требуется время для самооценки и размышления о важных для себя вещах. Львы. Сегодня удача улыбнется вам вечером. Именно в это время вас посетит вдохновение, у вас появится друг или новый поворот событий, который добавит интересующим вас сюжетом динамики. Девы, сегодня звезды советуют девам не затягивать до вечера важные для себя разговоры, особенно если хочется побеседовать о прошлом. Весы, основная часть этого дня вынуждает вас удерживать внимание на тех или иных целевых контактах, с которыми у вас иногда связаны важные воспоминания и эмоции. Скорпионы, сегодня звезды дают вам время отдохнуть, стабилизировать настроение, связаться с близкими по духу людьми или подумать на важные для себя темы. Стрельцы. Ситуации этого дня могут удерживать стрельцов в нише семейных дел, нерешенных жилищных задач или переживаний прошлого. Козероги. Сегодня звезды напоминают вам о необходимости быть понимающими собеседниками, а также о полезном умении читать между строк полученные сообщения. Водолеи. Звезды советуют вам заниматься преимущественно рутинными вопросами, в том числе требующими повторных обсуждений, возврата к темам прошлого или к старым связям. И рыбы. Рыбы могут потакать своим настроением и привычкам, размышлять над важными для себя вопросами и делиться своим авторитетным мнением со значимыми людьми.
1: Приглашаем в абсолютно новый центр водных видов спорта «Софи Лэнд» по адресу улица Одесская, 1, корпус 1, строение 1. Телефон 3.

0: минут ровно, и мы начинаем игру под названием «Вопрос наоборот». Давайте сначала начнем с небольшой предыстории. Дело в том, что 4 июля открылся новый современный центр водных видов спорта под названием «Софиленд». Внутри спортивной экосистемы «Софиленд» располагается он по адресу Одесская 1, корпус 1, строение 1. И мы на этой неделе будем разыгрывать сертификаты на посещение для взрослых этого самого центра водных видов спорта «Софиленд». Теперь к игре. Что такое «Вопрос наоборот»? Вот смотрите, обычно мы здесь озвучиваем какой-то вопрос в игре, да, даем варианты ответа, и здесь я решил поступить совершенно иначе или наоборот. У меня есть для вас ответ, а ваша задача понять, это ответ на какой вопрос. И, как вы понимаете, все ответы так или иначе у меня будут связаны как раз те с центром водных видов спорта «Софиленд». И так, давайте приготовимся. Берите смартфоны, Макс или Телеграм к вашим услугам. 8-922-300-104-6. Именно туда нужно присылать верный вариант вопроса на мой ответ. Тот, кто третьим станет по счету с верным вопросом, тот и станет победителем. Итак, внимание! Сегодня ответ на вопрос — это 3. Цифра 3. Это 3. Вот такие варианты вопросов. Первый вопрос. Какой минимальный возраст для посещения бассейна «Софиленд»? Второй вопрос. Сколько раз в неделю максимально можно посещать «Софиленд»? Третий вопрос. Сколькиэтажное здание центра водных видов спорта «Софиленд»? Как вы считаете, 3 — это ответ на какой вопрос? Желаю удачи. Подведем итоги после Мари Краймбрери с треком «Ты помнишь».
1: Прогноз погоды.
0: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени уже ого, плюс 29 градусов, на улице малооблачно, днем до плюс 30, вечером плюс 28, и тоже будет малооблачная погода.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69-30-13.
1: Реклама.
4: Xenon Shop 72. В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 226-006.
5: Она заказывает ролл пиццу. И в окна стали пиццу. И роллы во мне. Доставим еду и тебе.
6: Ресторан доставки «Чилли Вилли». Звони и заказывай. 600-660.
7: Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
8: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
9: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive.
10: 66-25-16.
11: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет в ЛКСМ 63. Первый этаж.
12: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха Боровое. Секвойя парк.

0: там, где хочется жить.
1: Лайм. Квартиры со скидкой до 25% на география.рф.
2: Застройщик ОСЗ СБ недвижимость. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Скидка 25% при покупке квартиры в ЖК «Дивный квартал озера» из выделенного пула трехкомнатных квартир во второй очереди строительства. Предложение ограничено. Действует до 31 августа 2026 года. Не оферта.

0: итоги розыгрыша посещения этого центра водных видов спорта Софиленд. На связи с нами Марина. Марина, доброго утра.
1: Доброго утра.
0: Если мы говорим о водном спорте, то какое у тебя отношение к нему? Нейтральное, положительное?
1: Самое положительное.
0: Самое положительное. Удалось ли что-нибудь из водных видов спорта реализовать в выходные?
1: Нет, пока.
0: Пока нет. Ну что ж, тогда мы понимаем, что посещение Центра водных видов спорта Софиленд отправляется в нужные руки. Желаем тебе удачно там провести время. Но перед этим нам нужно с тобой еще, конечно же, озвучить правильный вариант вопроса на мой ответ. Да, у нас игра называется «Вопрос наоборот». Я давал какой-то ответ на какой-то вопрос. И у меня было три варианта вопросов. Какой из них верный, мы сейчас от тебя и узнаем. Напомню эти варианты вопросов. Первый был, во-первых, ответ — это цифра 3. А во-вторых, первый вариант — какой минимальный возраст для посещения бассейна в Софиленд? Второй вариант — сколько раз в неделю максимально можно посещать Софиленд? Третий вариант ответа — скольки этажное здание Центра водных видов спорта Софиленд? Итак, какой же был верный вопрос?
1: Минимальный возраст
0: для посещения бассейна в Софиленд. Да, это совершенно верный вопрос. И действительно, с 3 лет можно посещать Софиленд вообще совершенно беспрепятственно. Детки могут плавать, есть детский бассейн, детские занятия для детей по плаванию и так далее. Марин, поздравляем тебя еще раз с победой.
1: Совершенно
0: со спокойной душой отправляем тебя в Софиленд. Отдохни там как следует, ну и будем ждать от тебя обратную связь к нам, Макс. Хорошо?
1: Супер, спасибо. Обязательно
0: пишу. Классного дня, хорошего настроения, счастливо, пока.
1: Спасибо, пока.
0: Да, вот так вот здесь каждый день по будням примерно в это же время мы будем разыгрывать посещение для взрослого Центра водных видов спорта Софиленд. Не пропустите.
2: Приглашаем в абсолютно новый Центр водных видов спорта Софиленд по адресу улица Одесская, 1, корпус 1, строение 1, телефон 3.

0: 51. Трек идеально подходящий для того, чтобы этим утром отправиться куда-нибудь пошагать под аккомпанемент, скажем так, Красной Армии и отличной погоды, которая держится в Тюмени. Поэтому предлагаю таким образом далее и поступать. Впереди до финала часа много хитов. На подходе Миа Бойко, Экспонат. Дождемся вместе.
1: Реклама.

0: метров. Первый этаж.
1: Хочешь профессию будущего? Колледж SkyPro приглашает выпускников 9 класса на обучение по 15 востребованным специальностям. Обучение на реальных проектах, стажировки и заработок с первого курса, помощь в трудоустройстве, современный кампус в центре города, индивидуальная траектория обучения. Звони 21 50 94. Колледж SkyPro. 12+.
2: Мам, а почему мы всегда ходим в М+?
3: Мы с папой наблюдаемся здесь много лет, а ты с самого рождения.
4: М+, 26 лет в Тюмени. Опытные врачи, редкие специалисты, сурдолог, детский травматолог, а также лор, гастроэнтеролог, эндокринолог, педиатры и многие другие.
2: Есть даже логопеды и психологи.
4: М+, записывайтесь. 575755. Имеются противопоказания, нужна консультация специалиста.
5: Медицинский центр М+, верь опыту.
6: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с Эксперт Авто. Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. Эксперт Авто. Звоните 60 49 49.
7: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
8: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
9: Хватит копить. Пора действовать.
10: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
11: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Нижнее подчеркивание domrefbank.ru в разделе «Ипотека».
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: Беарвулф на Красной Армии в финале этого часа с треком, который называется «Феникс». Одна из ее таких манифестирующих работ, наверное, да. Мы вот тут с Дашей Русаковой, голос, который вы услышали, сидели сейчас и обсуждали, а приезжал это по итогу Беарвулф к нам в Тюмень или нет? Вроде 1 июля должен был быть концерт у нее.
1: Ну, мне кажется, в августе мы ее точно услышим.
0: В августе на фестивале. Фестиваль, который, как мы выяснили, называется «Восвояси», mm-hmm. и сидим, гадаем, почему именно «Восвояси».
1: Mm-hmm.
0: Ну да ладно, оставим это на август. У нас же здесь в рамках текущего июля продолжается далее этот день, и продолжит его для вас Даша Русакова. Даш, привет.
1: Привет еще раз. Я хочу рассказать историю о инфлюенсерше, которой около 90 лет, и ее грозятся выселить из дома престарелых за слишком шумные вечеринки.
0: Инфлюенсерша.
1: Да.
0: В доме престарелых.
1: Да, да, да.
0: Слишком громкие вечеринки.
1: Бабуля устраивает
0: эти
1: слишком...
0: Эти слова в одной мысли, они, ну, не должны находиться.
1: Вот именно в этом весь прикол. Расскажу подробности далее. Тебе желаю хорошего дня.
0: Как и всегда, Даша умеет заинтересовать, так что оставайтесь далее вместе с Красной Армией. Тут и музыки много. Ну, а я вернусь завтра и продолжим летние каникулы. Счастливо, пока.
1: Пока. В Тюмени 10.00. И треки, которые мы услышим далее, вполне могли звучать на вечеринке нашей бабушки, которая качает все дома престарелых. Это Cat's Eye, Jaman и...

Красной армии Джонни и Федук с атмосферным треком «Лето». Ну, а одна бабуля по имени Лилиан Дройняк устраивает вечное лето в своем доме престарелых. Лилиан 96 лет. Она ведет многомиллионный блог «Грэндма Дройняк» и устраивает вечеринки, за которые, кстати, ее грозятся выселить из дома престарелых. На что бабуля отвечает, что она платит за проживание вообще-то и так любит фестивали, что ее не остановить. В итоге пришли к какому-то компромиссу, ей разрешили принимать гостей допоздна, но постоянно просят не поить их разными крепкими напитками. Вот...

0: Реклама.
1: Супер цена в Галамарт. С 1 по 15 июля стеклянный кувшин с крышкой всего за 199 рублей. Галамарт.
2: Открытие центра водных видов спорта «Софиленд». Два бассейна, профессиональные тренеры и чистейшая вода. «Софиленд», Одесская 1, корпус 1, строение 1. Телефон 38 45 55. «Софиленд» – твоя территория спорта.
3: Здесь собраны устрицы со всего мира. Здесь каждый найдет изысканный вкус и морскую атмосферу, созданную для ценителей. Легендарный ресторан для тех, кто ищет статус и стиль. Ждем вас по адресу Симакова, 30. Это «Ла Лодка». Ваш гастрономический роман.
4: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб. Новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово-парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru. ОСЗ «Мидгард Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени плюс 29, ветер северо-западный с порывами до 9 метров в секунду. Предстоящим днем до плюс 30, осадков не ожидается. Не забывай надеть панамку.
2: Спонсор программы «База плитки» «Прокерамик». Затеял ремонт? «База плитки». Нужна плитка оптом? «База плитки». Ищешь три плитки? «База плитки». Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? «База плитки». Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. «Базаплитки.рф». «Прокерамик».
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди большущий хит от Бай Индия, Мота Их Чо, Шаде.

0: Лови эту пикантную историю через минуту с небольшим.
1: Реклама.
2: У Geosport день рождения. Весь июль в клубах на Севастопольской и Эрвье скидки, специальные карты и подарки от клуба и партнеров. Geosport 538-085. Акция действует по 31 июля 2026 года. Подробности у менеджеров продаж или на geosport.ru. Не является публичной офертой.
3: Вы можете себе представить ремонт без шума и пыли, а вокруг только заповедная природа и пение птиц. Все это возможно в Кипрее на холмах. Квартира с ремонтом, мебелью и техникой. Все готово. Просто заезжайте в квартиру вашей мечты.
4: Реклама. ООО «СЗ Новая Земля». Предложение ограничено. Условия акции на kipreya.rf.
5: Скажи 3300.
6: Не, я знаю этот прикол.
5: Ну скажи.
6: 3300.
5: Почисти рот у гигиениста.
2: Профессиональная гигиена полости рта по самой приятной цене. Комфортное оборудование. Все этапы. Airflow, ультразвук, полировка и укрепление эмали. 3D-снимок. Всего 3300 и никаких доплат. Стоматология «Жемчуг». Условия акции уточняйте по номеру 500-111. Количество мест ограничено. 18+. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

0: осадков не ожидается.
1: Спонсор программы – компания «Скандия».
2: Выходи гулять! Тут классный двор!
3: Уже бегу! Жить в квартале «Скандия» – хорошо!
4: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
5: В ближайшие минуты на Красной Армии.
0: Грядет мощная коллаба. Это Дэвид Гетта, Тедди Свимс и Тонс энд Ай. Гон, гон, гон. Встречайте их невероятных исполнителей в своих динамиках далее.
6: Реклама.
7: Хочешь профессию будущего? Колледж SkyPro приглашает выпускников 9 класса на обучение по 15 востребованным специальностям. Обучение на реальных проектах, стажировки и заработок с первого курса, помощь в трудоустройстве, современный кампус в центре города, индивидуальная траектория обучения. Звони 21 50 94. Колледж SkyPro. 12+.

0: профессионалам. Русская компания. Надежность, безопасность, удобство. Звоните прямо сейчас. 680086. 680086.
1: В честь Дня семьи, любви и верности скидка 30% на спа для двоих в салоне тайского спа «Бангкок». Акция до 15 июля.

Тюмени 11.00. Мяу, на связи Даша Русакова. Скоро расскажу, как ты можешь подкрепиться за наш счет в ресторане «Максимилианс». Ну а пока будем поглощать, скажем так, классную музыку. Не переключайся.

На Красной Армии Софи Фадера, DLD и Папи Баском с вещицей Think About Us, то есть думаю о нас. Мы вот тоже подумали о слушателях и решили устроить розыгрыш, который обеспечит кого-то из вас вкусным обедом или ужином в ресторане Maximilian's. Это место с классной атмосферой и сочным меню баварской кухни с теми самыми колбасками и пенными напитками. Ну а чтобы получить сертификат на 3000 в это место, слушая программу Plus Vibe, буквально через час она стартует. Проявляй активность, отвечай на вопросы ведущего и, собственно, большой тебе удачи. Что же касается аппетитных хитов, то все это впереди. Диджей Смэш и Диор, «Розовый туман» на очереди. А прямо сейчас Шакира, «Hips Don't Lie» на Красной Армии.

0: Реклама. Коммерческая недвижимость от НК. Это помещение в 4 районах Тюмени. Доступна рассрочка до 2 лет и лизинг. Подберите помещение от 7 миллионов рублей на nk.ru или получите консультацию по телефону 42 52 72. Рассрочку и лизинг предоставляет застройщик ООО ИТК НК на срок до 24 месяцев при первоначальном взносе от 60%. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Договор купли-продажи.
1: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу.
2: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+, потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+, Широтная, 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.

0: Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, лет ВЛКСМ 24. Подробность акции по телефону 215-150.
1: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб. Новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru. ОСЗ «Мидгард Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт 112.
3: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53. Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ.
4: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-7201-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малонинскому автономному округу 3 марта 2017 года для аудитории старше 12 лет.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени плюс 30, ветер северо-западный с порывами до 9 метров в секунду. Предстоящим вечером до плюс 28, осадков не ожидается.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69-30-13.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди блестящий трек от «The Second Voice» «Let Me Be».

0: Реклама.
1: Хочешь профессию будущего? Колледж SkyPro приглашает выпускников 9 класса на обучение по 15 востребованным специальностям. Обучение на реальных проектах, стажировки и заработок с первого курса, помощь в трудоустройстве, современный кампус в центре города, индивидуальная траектория обучения. Звони 21 50 94. Колледж SkyPro. 12+.
2: Лето зовет, в Додо Пиццу нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
3: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
2: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
3: «Додо».
4: Предложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции. Сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП «Зайцев Александр Игоревич». ОГРНП 317-723-200-042-908-625-300. Тюмень. Абонент «Ящик» 955. 12+.
5: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 80.

На «Красной армии» Федук и одна из его главных песен. Хлопья летят наверх, ну а наш главный проект – это парад красных машин, который в этом году по традиции откроет День города Тюмени с

делаем этот день по-настоящему ярким. Что же касается музыки, то впереди у нас, кстати, яркая совместка от Егора Крида, Артика и Асти. Она называется «Карма». А до этого «Медуза» «Don't Wanna Go Home». Это «Красная армия».

Тюмени 12 часов. Ну что, отдохнувшие, загорелые, довольные, я надеюсь, начинаем новую рабочую неделю. Плюс вайб присутствует, ну а если нет, сейчас устроим. Не переключайся.

0: Вайб на Красной Армии.
1: Приятного аппетита тем, кто обедает, скорейшего обеда тем, у кого ненормированный график. Ну и в целом привет тебе и всем, кто находится рядом. В ближайший час мы будем слушать классную музыку и дарить подарки. Причем один из них точно связан с приятными впечатлениями для твоих вкусовых сосочков. Я имею в виду сертификат Maximilian's на 3000 рублей. Он достанется самому активному слушателю на сегодня. А еще у нас есть два билета в кино в Atmos Cinema. Тоже будем заниматься его розыгрышем. Так что оставайся рядом. Пока что добавляй себе наш номер 8-922-300-1046 в Telegram либо в Max. Он будет нужен, чтобы участвовать в розыгрышах. И погнали дальше.
0: Плюс Вайб на красном.

0: 3 0 104 6, в ТГ либо в Максе 8 922 3 0 104 6. И, собственно, отвечать будем вот на что. Сегодня, оказывается, отмечается Всемирный день кардиолога. Большое спасибо всем, кто трудится в этом непростом деле. Ну, а вопрос будет связан с сердцем. Сердцем самым большим в мире. Итак, у какого животного самое большое в мире сердце? Варианты ответа: голубой кит, первое, второе — слон, третье — жираф. Отправляй название животного либо его порядковый номер в ТГ либо в МАКС на номер 8 922 3 0 104 6. Тот, кто назовет верный ответ, и тот, кто окажется на связи, тот, собственно, и будет с нами в прямом эфире. Не забудь, пожалуйста, добавить свой номер телефона, если ты пишешь в МАКСе, потому что иногда настройки не позволяют нам с тобой связаться, а это очень грустная история. В общем, совсем скоро подведем итоги. Погнали!
1: Плюс вайб на Красной Армии.

0: Вайб на Красной Армии.
1: Сегодня, 6 июля, отмечается Всемирный день кардиолога, потому я предлагала ответить нашим слушателям на вопрос, связанный с сердцем, и отвечать вызвался Леша. Привет!
2: Привет-привет!
1: Как денек? Я надеюсь, ты там у кондиционера находишься?
2: Не совсем.
1: Рассказывай, где ты?
2: В машине.
1: Тем не менее, не слишком жарко, надеюсь.
2: Да, порядок.
1: Порядок. Ну, обычно просто от жары мозги плавятся, вообще думать очень сложно. Но я чувствую, что ты в абсолютном тонусе, поэтому давай ответим на вопрос. У какого животного самое большое сердце в мире? Варианты ответа: у голубого кита, у слона, либо у жирафа.
2: Вариант номер один, да. Кита.
1: Конечно, безусловно. 100%! Поздравляю, ты большой молодец, это верный ответ. Сердце кита весит почти 700 килограмм, представляешь?
2: Ужас.
1: То есть человеческое сердце, насколько я знаю, вот если сжать свой кулак, вот примерно такого размера твое сердце. А 700 килограмм это как вообще?
2: Фантастика.
1: Да, действительно, это фантастика. Желаю тебе хорошо отдохнуть в Максимилиансе. Сертификат на 3000 рублей достается именно тебе. Ну и классного дня.
2: Спасибо. И вам спасибо.
1: Отлично. Двигаемся далее. На очереди розыгрыш парного пригласительного в кино. А еще отличная песня от Хамалинова и «Птичка».
0: Плюс вайб на Красной Армии.

0: называлась «Птичка». Ну, а дальше про мужскую романтику уже совсем другого толка, а именно про чемпионат мира. И я расскажу про самый крутой бар, который был обнаружен в Германии. Самый крутой бар, в котором супер круто смотреть футбол. И я считаю, это вообще гениальная идея. Расскажу о ней немного позднее. Не переключайся. Послушаем еще «Russian» и «Вискида» с темой «Понга» совсем скоро.
1: Реклама.
2: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
3: Закрытый двор, парк без машин, сквер и фонтан рядом, а «Талан» ближе. Готовые квартиры в жилом квартале «Ботаника» в Комарово-парк с выгодой до 2 миллионов.
4: Застройщик ОСЗ «Талан Регион 43». Разрешение на ввод на наш.дом.рф. Срок акции с 1 июня по 30 сентября 2026 года. Реклама. Количество квартир ограничено.
5: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской предлагает в аренду складские помещения, холодильные камеры, офисы, торговые павильоны, а также площадки под хранение. Предоставляем услуги железнодорожного тупика и портального крана. Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской. Улица Барабинская, 3.
6: Все говорят и обещают, а мы даем гарантию. И никаких слов, и никаких обещаний. Лаборатория «Автостекла». Телефон 533-222. 533-222.
7: Скажи 3-300.
8: Не, я знаю этот прикол.
7: Ну скажи.
8: 3-300.
7: Почисти рот у гигиениста.
9: Профессиональная гигиена полости рта по самой приятной цене. Комфортное оборудование. Все этапы. Airflow, ультразвук, полировка и укрепление эмали. 3D-снимок. Всего 3-300 и никаких доплат. Стоматология «Жемчуг». Условия акции уточняйте по номеру 500-111. Количество мест ограничено. 18+. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
10: Дом начинается с идеи, проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла. Термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
11: «Тримет». ООО «Тримет». Город Тюмень. ОГРН 102-720-083-0579.
12: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в «Премьере». 50 лет в ЛКСМ, 63. Первый этаж.
13: Вы можете себе представить ремонт без шума и пыли, а вокруг только заповедная природа и пение птиц? Все это возможно в Кипрее на холмах. Квартира с ремонтом, мебелью и техникой. Все готово. Просто заезжайте в квартиру вашей мечты.
14: Реклама. ООО «СЗ «Новая земля». Предложение ограничено. Условия акции на kipreia.rf.
15: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

0: Вайб на Красной Армии.
1: В Тюмени 12 часов и 25 минут. Как и обещала, рассказываю про самый крутой способ смотреть чемпионат мира по футболу. Его открыли владельцы одного бара в Германии. Дело в том, что ребята установили гигантский панорамный экран, чтобы зрители чувствовали себя почти что как на стадионе. То есть они видят непосредственно само поле, они видят часть болельщиков, который сидит якобы перед ними, а сами они находятся точно так же рядочком следом за этими экранами болельщиками и точно так же выражают свои эмоции, чокаются своими бокалами и, собственно, орут на весь бар. Выглядит это все потрясающе. Лично я требую что-то подобное для девушек. Например, бар, в котором можно смотреть «Сумерки» и прям-таки в режиме вот этого, как будто бы ты находишься в лесу и где-то рядом с тобой Белла и Эдвард передвигаются прям-таки по верхушкам деревьев. Вот это было бы прям полнейшее, крутейшее погружение. Надеюсь, что какое-нибудь тюменское заведение возьмет мою идею себе на заметку. Но не забудьте потом еще про отчисления. Далее будем слушать Бруно Марса «I Just Might» на Красной Армии. Продолжаем вайбить вместе.
0: Плюс вайб
2: на Красной Армии.

0: Cinema. Для этого запиши номер студии в ТГ, либо в Максе 8-922-300-1046 и отвечай на следующий вопрос. Какой российский актер исполнил главную роль в голливудском фильме «Искусственный»? Варианты ответа: Юра Борисов, второй — Алексей Чадов, третий — Сергей Борунов. Еще раз, какой российский актер исполнил главную роль в голливудском фильме «Искусственный»? Первый – Юра Борисов, второй – Алексей Чадов, третий – Сергей Борунов. Фильм о кризисе в OpenAI в 2023 году, ну а выйдет он на большие экраны. Очень хочется надеяться, что уже в этом, а может быть и на следующем году, но режиссеры утверждают, что фильм будет претендовать на «Оскара», поэтому ждем очень крутую картину.
1: Плюс вайб на Красной Армии. Прогноз погоды.
0: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени плюс 30, ветер юго-западный с порывами до 8 метров в секунду. Вечером плюс 28, ночью плюс 21. Осадков не ожидается.
2: Спонсор программы — база плитки «Прокерамик». Затеял ремонт? База плитки. Нужна плитка оптом? База плитки. Ищешь три плитки? База плитки. Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? База плитки. Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. База плитки.рф. «Прокерамик».
1: Реклама.
2: Хито. Квартал в японской эстетике. Расположен в Тюменской слободе, всего 20 минут до центра города. Богатое озеленение, сад из камней, спортивные зоны, игровые площадки и отдельная тропа для выгула собак. А при покупке двух- или трехкомнатной квартиры кладовая в подарок. Звоните 42-51-41.
3: Акция действует на ограниченный пул квартиры 30.06.2026. Застройщик ООС 02. Декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
5: В честь Дня семьи, любви и верности скидка 30% на спа для двоих в салоне тайского спа «Бангкок». Акция до 15 июля.
6: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои — клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
7: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53.
8: Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ.
9: Открытие центра водных видов спорта «Софиленд». 2 бассейна, профессиональные тренеры и... чистейшая вода. Софиленд. Одесская 1, корпус 1, строение 1. Телефон 38 45 55. Софиленд. Твоя территория спорта.

0: Вайб на Красной Армии.
1: По будням с 12 до часу в Плюс Вайбе дарим билет в кино самому активному слушателю. Сегодня это оказался Станислав. Привет. Станислав, вот расскажи, ты следишь за новинками проката? Что там идет в кино?
2: Да.
1: Есть какой-то фильм, который ты ждешь сейчас? Не удается как-то нам с тобой поболтать, ничего страшного. Я думаю, что главное, чтобы ты правильно ответил на вопрос, который я сейчас задам. Все-таки ради этого мы здесь сегодня и собрались. Какой российский актер исполнил главную роль в голливудском фильме «Искусственный»? Первый вариант – Юра Борисов, второй – Алексей Чадов, третий – Сергей Брунов. Станислав, тебе слово.
2: Юра Борисов.
1: Безусловно. Поздравляю, молодчина. Вот Юра Борисов прозвучал хорошо, слышно и уверенно. Спасибо тебе, желаю тебе хорошо сходить в кино на тот фильм, который ты ждешь, растечься под кондиционерами Atmos Cinema, вместе со своим любимым человечком посмотреть что-нибудь замечательное и что-нибудь великолепное. В следующий раз будем дарить призы уже завтра с 12 до часу, поэтому обязательно подключайтесь, я бы даже поставила напоминалку себе на телефон. Плюс Вайб еще у нас в активном режиме. Далее слушаем Stromae, Allers Don'ts и на Красной Армии.
0: Плюс Вайб на Красной Армии.

0: Красная армия, группа «Моя Мишель» с темой «На малиновой луне». Эти артисты точно умеют создавать атмосферу романтики. Может быть, ты помнишь, раньше были сборники «Романтик Коллекшн». Вот «Моя Мишель» точно идеально бы туда вписались. Ну, а мы топим за лайтовый вайбик, вайбик, с которым проще и приятнее работать каждый будний день с 12 до часу. Завтра повторим, снова устроим плюс вайб, снова будем дарить подарки, слушать топовую музыку. И на сегодня тоже я с тобой не прощаюсь. Впереди много музыки. И, конечно же, Тейм Импала и Дженни «Дракула». Этот большущий хит услышим совсем скоро.
1: Прогноз погоды.
0: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени сейчас плюс 30, ветер юго-западный с порывами до 8 метров в секунду. Вечером плюс 28, ночью плюс 21, осадков не ожидается.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу! Жить в кварталах Скандия? Хорошо!
5: О, Скандия! Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
1: Реклама.
6: Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но Xenon Shop не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в Xenon Shop 72. Телефон в Тюмени 226 006.

0: знать.
1: Стань супер-ниндзя. Тренировки по ниндзя-спорту в батутном центре SkyMax. Развивай силу, баланс и координацию на уникальной полосе. ТЦ «Остров», первый этаж.
2: Хочешь записать свою первую песню? А может, целый альбом? Есть идеи, но не знаешь, где и как? Это к нам. Студия Vibes. Запишем, сведем, сделаем так, что будешь звучать как легенда. Даже если это твой первый трек, даже если страшно. Студия Vibes. Елизарова, 6/1. Приходи, споем.
3: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным. Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16. Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 89.

Семени час дня. Мяу, на связи Даша Русакова. Скоро расскажу о важных нововведениях на центральных улицах города. Пока же послушаем парочку роскошных пластинок. Оставайся рядом.

и Meet Me in the Dark. Ну, а я обещала рассказать про нововведения на центральных дорогах города. Собственно, рассказываю. Теперь запрещен разворот транспорта на трех перекрестках. Это Мариса Тереза Герцена, Широтная Пермякова и Республики Мельникайте. Так что будь осторожен, осторожно, береги себя и тех, кто на пассажирских сиденьях рядом. И погнали дальше. У нас на очереди Ханна с ее отличным хитом под названием «Пули», а до этого Дэйв и Джеймс «Rain Dance» на Красной Армии. Будем двигаться вместе.

0: Послушаем далее. Оставайся рядом.
1: Реклама.
2: Хито. Квартал в японской эстетике. Расположен в Тюменской слободе, всего 20 минут до центра города. Богатое озеленение, сад из камней, спортивные зоны, игровые площадки и отдельная тропа для выгула собак. А при покупке двух- или трехкомнатной квартиры – кладовая в подарок. Звоните 42-51-41.
3: Акция действует на ограниченный пул квартир до 30.06.2026. Застройщик ОСЗ 02. Декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Коммерческая недвижимость от НК. Это помещение в 4 районах Тюмени. Доступна рассрочка до 2 лет и лизинг. Подберите помещение от 7 миллионов рублей на nk.ru или получите консультацию по телефону 42 52 72.
3: Рассрочку и лизинг предоставляет застройщик ООО ИТК НК на срок до 24 месяцев при первоначальном взносе от 60%. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Договор купли-продажи.
5: Ищите опытного врача-гинеколога для решения проблем женского здоровья? Медицинский центр М+, на Широтной, 17, корпус 2. От планирования беременности до восстановительной пластики после родов. Современное оперативное лечение. 25 лет помогаем женщинам быть здоровыми, счастливыми и сексуальными. Запись на первичный прием 57-57-55.
6: Медицинский центр М+, верь опыту.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 18+.
7: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
8: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
9: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
10: Утро начинается не с будильника, а с ощущения, что вы дома. Кофе внизу, в вашем гранд-лобби, теплый свет камина и время, которое наконец-то принадлежит вам. До центра всего 10 минут, но кажется, будто вы уже далеко от суеты. Жилой комплекс «Добро». Ваш дом. Место, куда хочется возвращаться.
3: Застройщик ООО «СЗ Инка». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени плюс 32, ветер южный с порывами до 3 метров в секунду. Вечером плюс 28, ночью плюс 22, осадков не ожидается. Помни про воду и панамку.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69-30-13.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди трендовая тема экспонат.

0: буквально 2 минуты и послушаем эту тему полностью.
1: Реклама.
2: Между делами найдите минуту для себя, а важные встречи проведите за столом уютного ресторана. В Нуар с 12 до 16 вас ждут поздние завтраки и обеды. Общайтесь, договаривайтесь и наслаждайтесь блюдами европейской кухни на летней террасе. Ресторан Нуар, Советская 20.
3: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб. Новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово-парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru.
4: ОСЗ «Мидгард Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: «Галамарт». Суперцена. С 1 по 15 июля надувной матрас всего за 1199 рублей.
6: «Галамарт».
7: В честь Дня семьи, любви и верности скидка 30% на спа для двоих в салоне тайского спа «Бангкок». Акция до 15 июля.

0: Выбери свою квартиру на сайте listopad72.ru.
1: ОСЗП СФЗОЧИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Лето зовет. В Додо Пиццу нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
3: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
2: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
3: «Додо».
1: Предложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции, сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП Зайцев Александр Игоревич. ОГРНП 317-723-200-042-908-625-30. Тюмень. Абонентский ящик 955-12+.
4: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

Красной армии только что был Богдан Медведев с темой Broken Heart, то есть разбитое сердце. Ну, а я собрала рейтинг самых главных сердцеедов Голливуда, то есть актеров, в ролях которых больше всего эротических сцен. И ты не поверишь, кто оказался на первом месте. На первом месте наш задумчивый и загадочный Нео, а точнее Киану Ривз. На его счету 15 постельных сцен. Кто бы мог подумать,

В общем, очень там все зажигательно и здорово. Кто же оказался на втором месте? Я, если честно, благополучно забыла. А вот на третьем месте у нас Тимоти Шаламе. Но актер взял не количеством, а процентным соотношением. То есть, исходя из того, сколько у него вообще экранного времени, больше половины – это именно эротические истории. Дальше будем двигаться с песнями, скорее, наверное, все-таки о любви. Это Usher и Lil Jon. Ну а до этого Настя и Дима Билан, эпилог «Красная армия».

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: На очереди ламповая пластинка «Лето» от Джонни и Федука. Вот так красиво будет здесь уже совсем скоро. Не переключайся.
2: Реклама.
3: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
4: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
5: Хватит копить, пора действовать.
6: Телефон 56-81-82, 56-81-82.
7: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf, /domrfbank.ru, в разделе «Ипотека».
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Здесь собраны устрицы со всего мира. Здесь каждый найдет изысканный вкус и морскую атмосферу, созданную для ценителей. Легендарный ресторан для тех, кто ищет статус и стиль. Ждем вас по адресу Симакова, 30. Это «Ла Лодка». Ваш гастрономический роман.
10: Закрытый двор, парк без машин, сквер и фонтан рядом, а Талан ближе. Готовые квартиры в жилом квартале «Ботаника» в Комарово-парк с выгодой до 2 миллионов.
11: Застройщик ООО «СЗ Талан Регион 43». Разрешение на ввод на наш.дом.рф. Срок акции с 1 июня по 30 сентября 2026 года. Реклама. Количество квартир ограничено.

0: Disco Machine, Wonderful Life 25, то есть это прекрасная жизнь. Ну что ж, продолжаем жить свою самую лучшую жизнь. Дальше ты будешь это делать уже в компании Тимура Салахова. Тимур, привет.
1: Даша, привет. Я сегодня с таким приколом. Появилась социальная сеть для людей с определенным именем.
0: Так.
1: Такая новость. И у меня сразу вопрос, Даш, как думаешь, как называлась бы социальная сеть для Даш?
0: Ну, типа Dasha.com.
1: Dasha.com. Но это как-то слишком просто. Я вот про себя подумал. Я бы хотел быть участником социальной сети Тимура Классники. Вот так вот. Я вот об этом сразу подумал.
0: Ну, тогда Dasha Today.
1: Dasha Today. Это прям отлично.
0: Даша сегодня, да? Прикольно.
1: Да, да, очень классно.
0: Тимурограмм.
1: Ну, программ уже. Это странно будет. Ну что ж, Даш, большое тебе спасибо. Желаю тебе классного дня.
0: Тебе тоже. Чао.
1: В Тюмени 14.00. Жаркий понедельник. Продолжаем в компании Big X, The Plague и Post Malone. Услышим их Cold. И прямо сейчас Шаде от Баиндия.

Жаркий понедельник, это Красная Армия. С нами только что Серж Диван с темой Addicted, а тут и обещанная новость. Значит, в сети завирусилось вот что. Вайб-кодер создал социальную сеть для Егоров. Она называется Егород. В ней могут зарегистрироваться только Егоры, да, как понятно из названия. Там можно создавать чаты, публиковать посты и даже следить за огородом. Уже есть 104 поста.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем стильную историю от Егора Крида и Артика Асти. Сингл «Карма».
2: Нету счета твоим счетом, потеряешься по парам. Сводишь счеты, мы в расчете, но еще тебя не...
1: Этот сингл и много другой классной музыки впереди на Красной Армии меньше, чем через минуту.
3: Реклама.
4: Скажи 3300.
5: Не, я знаю этот прикол.
4: Ну скажи.
5: 3300.
4: Почисти рот у гигиениста.
6: Профессиональная гигиена полости рта по самой приятной цене. Комфортное оборудование. Все этапы. Airflow, ультразвук, полировка и укрепление эмали. 3D-снимок. Всего 3300 и никаких доплат. Стоматология «Жемчуг». Условия акции уточняйте по номеру 500-111. Количество мест ограничено. 18+. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени все так же печет. Прямо сейчас плюс 32 и облачно. Ночью похолодает до плюс 22, завтра плюс 31. Все время без осадков, сообщает Яндекс.
2: Спонсор программы «База плитки» «Прокерамик». Затеял ремонт? «База плитки». Нужна плитка оптом? «База плитки». Ищешь три плитки? «База плитки». Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? «База плитки». Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. «Базаплитки.рф». «Прокерамик».
3: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Да, также горячо залетит Мичико, диджей Годжа.

Ну, путешествие на мексиканский карнавал. Это Now the Warning, да, Красной Армии с песней «Ту Каразон». Ребята напоминают чаще открывать свое сердце красоте, которая нас окружает. Стоит брать на заметку такие мысли, двигаться с ними в понедельник просто по жизни и наслаждаться, больше наслаждаться тем, что происходит вокруг. И точно готовиться к, возможно, самому красивому событию этого лета. Да, мы тут тоже готовим свой фестиваль. И я говорю о параде красных машин. Он пройдет 25 июля в день города. Там более 200 красных машин проедет прямо по центру Тюмени. И возможно, одна из них может быть твоей, конечно. Если есть в наличии красный автомобиль или мотоцикл у тебя или у друзей, ждем в нашей группе ВК «Радио Красная Армия». Там уже открыта возможность для регистрации. Забегай скорее и помни, места ограничены. Поэтому успевай. И точно успевай насладиться классным саундом у нас здесь, на Красной Армии. Впереди Лили Вуд про NVC. Прямо сейчас лови кассеты от Лирика.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени все так же жара, 32 градуса прямо сейчас и облачно, ночью похолодает до плюс 22, завтра днем плюс 31. Все время без осадков, сообщает Яндекс.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять, тут классный двор.
4: Уже бегу. Жить в квартале «Скандия» хорошо.
5: О, «Скандия», проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
6: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Романтика от Моно, тема «Иордан».
7: Я тебя в сердце сберегу, на берегу, где Иордан. Забью дыхание, набегу тебя.
1: Услышим этот вирусный трек уже меньше, чем через полминуты здесь, на Красной Армии.
0: Реклама.
2: Между делами найдите минуту для себя, а важные встречи проведите за столом уютного ресторана. В Нуар с 12 до 16 вас ждут поздние завтраки и обеды. Общайтесь, договаривайтесь и наслаждайтесь блюдами европейской кухни на летней террасе. Ресторан Нуар, Советская, 20.
6: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 24.

0: Тюмени, 3 часа дня. Продолжаем жаркий понедельник. Встречаем Тейлор Свифт, ее тему «The Fate of Ophelia». И прямо сейчас лови газ от Зиверта здесь, на Красной Армии.
1: Все мы изначально

транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

звонки с темой «Невероятно» на Тюмени 15.10. Из «Невероятного» к этой минуте новости футбола. Значит, ситуация такая. Эрлинг Холланд, игрок сборной Норвегии, оформил дубль на чемпионате мира по футболу и тем самым отправил домой сборную Бразилии. Холланд, бесспорно, мировая звезда, с этим фактом только подтвердил свой титул. А вот из интересного, звездой социальных сетей стала российская девушка, которая точь-в-точь выглядит как Эрлинг Холланд. Ролик со сравнением девушки и футболиста собрал более 40 миллионов просмотров. И Холланд пока не давал на него комментарии. Будем следить, узнавать, как там дела. Может быть, даже девушку возьмут в сборную России. Вдруг внешность, такая специфичная норвежская внешность, приносит удачу. А еще тебе принесут удачу наши хиты здесь, на Красной Армии. Услышим «Эйфорию» от Джонни и «Take Me Out».

0: Реклама.
1: Xenon Shop 72. В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 226-006.
2: Коммерческая недвижимость от Энка. Это помещение в 4 районах Тюмени. Доступна рассрочка до 2 лет и лизинг. Подберите помещение от 7 миллионов рублей на nk.ru или получите консультацию по телефону 42 52 72.
3: Рассрочку и лизинг предоставляет застройщик ООО «ИТК Энка» на срок до 24 месяцев при первоначальном взносе от 60%. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Договор купли-продажи.
4: Закрытый двор, парк без машин, сквер и фонтан рядом. Аталан ближе. Готовые квартиры в жилом квартале «Ботаника» в Комарово-парк с выгодой до 2 миллионов.
5: Застройщик ООО «СЗ Талан Регион 43». Разрешение на ввод на наш.дом.рф. Срок акции с 1 июня по 30 сентября 2026 года. Реклама. Количество квартир ограничено.
6: Вы можете себе представить ремонт без шума и пыли, а вокруг только заповедная природа и пение птиц. Все это возможно в Кипрее на холмах. Квартира с ремонтом, мебелью и техникой. Все готово. Просто заезжайте в квартиру вашей мечты.
7: Реклама. ООО «СЗ Новая Земля». Предложение ограничено. Условия акции на kipreia.rf.
8: Здесь собраны устрицы со всего мира. Здесь каждый найдет изысканный вкус и морскую атмосферу, созданную для ценителей. Легендарный ресторан для тех, кто ищет статус и стиль. Ждем вас по адресу Симакова, 30. Это «Ла Лодка». Ваш гастрономический роман.
9: Лето зовет, в «Додо Пиццу» нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
10: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
9: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
10: «Додо».
11: Предложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции, сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и их стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП «Зайцев Александр Игоревич». ОГРНП 317-723-200-02-908-625-00. Тюмень. Абонентский ящик 955-12+.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени прямо сейчас плюс 32 и облачно. Ночью похолодает до 22. Завтра днем ожидаем плюс 31. Все время без осадков, сообщает Яндекс.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69-30-13.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Услышим музыкальный гипноз от The Second Voice, сингл «Let Me Be».

0: Реклама.
1: Между делами найдите минуту для себя, а важные встречи проведите за столом уютного ресторана. В Нуар с 12 до 16 вас ждут поздние завтраки и обеды. Общайтесь, договаривайтесь и наслаждайтесь блюдами европейской кухни на летней террасе. Ресторан Нуар. Советская 20.
2: У «Геоспорт» день рождения. Весь июль в клубах на Севастопольской и Эрвье скидки, специальные карты и подарки от клуба и партнеров. «Геоспорт» 538-085. Акция действует по 31 июля 2026 года. Подробности у менеджеров продаж или на geosport.ru. Не является публичной офертой.
3: В честь Дня семьи, любви и верности скидка 30% на спа для двоих в салоне тайского спа «Бангкок». Акция до 15 июля.
4: Мы в географии. И знаете что? Тут одни плюсы. Школа у дома, плюс док-парк, плюс двухуровневый бульвар. Ищите квартиру с плюсами на география.рф.
5: Застройщик ОСЗ ИСБ недвижимость. Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
6: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53. Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ.
7: Телефон рекламной службы в Тюмени 68-82.

Алекс Уоррен на Красной Армии с хитом «Fever Dream». Сингл о мечтах, и если мы уже здесь, такая история. В сети вирусится интересная практика – выписать 100 своих желаний, может быть, каких-то мечт. Тут главное – 100 – абсолютно выдуманное число. Можно больше, можно меньше. Главное – дойти до момента, когда нужно будет уже думать над своими желаниями, писать что-то новое, местами неожиданное. Главное – ничего не критиковать. Вписываем и попрыгать по лужам, и повышение получить, и в космос полететь. Дальше идем к своим желаниям. Да, все просто. Конечно, нужно будет что-то для этого делать, само по себе ничего не случится, но для всех твоих неожиданных желаний существует, конечно, Красная Армия. В частности, шоу «Летние каникулы». С 7 до 10 по Тюменскому по будням разыгрываем тест-драйв нового комплекса «Софи Лэнд», где каждый точно сможет найти что-то для себя.

Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53. Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ.

Тюмени 16.00. Первый рабочий. Продолжаем в компании Джакуна и Джигана. В эту ночь в их исполнении прямо сейчас лови Runway от Lady Gaga и Doja здесь

такой видеоролик попался в интернете. Всем офисным сотрудникам может быть полезно. Значит, в Китае работяги устраивают себе по утрам танец погони за деньгами. Прям традиция. У них ритуал заключается в том, чтобы танцевать и делать вид, что ты хватаешь деньги. Говорят, это помогает больше продавать. Может быть, эффект будет еще круче, если поставить там денежную жабу, свечи зажечь, бить в гонг. Ну, не знаю, вообще вся эта эзотерика. Может быть, и правда кому-то помогает. Китайцы говорят, что это такой тимбилдинг. Вот это, вероятно, оказывает какую-то помощь. Ну, а что касается музыки, конечно, еще больше танцевального саунда.

0: Реклама.
1: Между делами найдите минуту для себя, а важные встречи проведите за столом уютного ресторана. В Нуар с 12 до 16 вас ждут поздние завтраки и обеды. Общайтесь, договаривайтесь и наслаждайтесь блюдами европейской кухни на летней террасе. Ресторан Нуар. Советская 20.

0: приходи.
1: Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150. Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
2: Лето зовет, в «Додо Пиццу» нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
3: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
2: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
3: «Додо».
4: Предложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции. Сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП «Зайцев Александр Игоревич». ОГРН П-317-723-200-042-908-625-00. Тюмень. Абонентский ящик 955-12+.
5: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
6: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
7: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
8: Открытие центра водных видов спорта «Софиленд». 2 бассейна, профессиональные тренеры и... чистейшая вода. Софиленд. Одесская 1, корпус 1, строение 1. Телефон 38-45-55. Софиленд. Твоя территория спорта.
9: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТО-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малонинскому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: Прогноз погоды.
1: Еле заметно спадает жара, в Тюмени прямо сейчас плюс 29, ночью похолодает до плюс 21, завтра 31. Все время без осадков, сообщает Яндекс.
2: Спонсор программы «База плитки» «Прокерамик». Затеял ремонт? «База плитки». Нужна плитка оптом? «База плитки». Ищешь три плитки? «База плитки». Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? «База плитки». Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. «Базаплитки.рф». «Прокерамик».
3: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Услышим цепляющий ритм от Tame Impala и Jenny, сингл «Дракула».

0: впереди на Красной Армии меньше, чем через 2 минуты.
1: Реклама. Дмитрий, ну что за простой в продажах? Где нам найти новых клиентов?
2: Алла, может, поучаствуем в аукционе и выиграем госконтракт?
1: А ты умеешь?
2: Мне Петрович посоветовал в русскую компанию обратиться. Они полностью берут на себя подготовку и участие в закупке. И не берут процента от сделки. Русская компания. Телефон в Тюмени 68-00-86. 68-00-86.
3: В честь Дня семьи, любви и верности скидка 30% на спа для двоих в салоне тайского спа «Бангкок». Акция до 15 июля.
4: Скажи 3-300.
5: Не, я знаю этот прикол.
4: Ну скажи.
5: 3-300.
4: Почисти рот у гигиениста.
6: Профессиональная гигиена полости рта по самой приятной цене. Комфортное оборудование. Все этапы. Airflow, ультразвук, полировка и укрепление эмали. 3D-снимок. Всего 3-300 и никаких доплат. Стоматология «Жемчуг». Условия акции уточняйте по номеру 500-111. Количество мест ограничено. 18+. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: там, где хочется жить.
1: Лайм. Квартиры со скидкой до 2 200 000 рублей. На география.рф.
2: Застройщик ОСЗС предъявил проектная декларация на штучка.рф. Скидка до 2 200 000 рублей при покупке квартиры Жакомотива из выделенного пула 1-2-3-комнатных квартир в первой и второй очереди строительства. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Не оферта.
3: Здесь собраны устрицы со всего мира. Здесь каждый найдет изысканный вкус и морскую атмосферу, созданную для ценителей. Легендарный ресторан для тех, кто ищет статус и стиль. Ждем вас по адресу Симакова, 30. Это «Ла Лодка». Ваш гастрономический роман.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82

Да, конечно, холодный период, пора уже выгонять из своей души. Мы в лете, это место и время лучше всего отметить каким-нибудь большим событием. Готовим для себя и для всей твоей семьи парад красных машин. Все пройдет 25 июля в день города, и попасть туда можно, конечно, не только владельцам красных машин. Обязательно ждем всех желающих. У Тюменского технопарка будет целая сцена, на ней развлекательная программа, конкурсы, выступления. Рядом точки с активностями и мастер-классами. В прошлом году даже разукрашивали целую машину. Все 25 июля в день города. Заглядывай. Очень и очень тебя ждем. Подробности в нашей группе ВК «Радио Красная Армия». А впереди услышим New Religion от Бибер Экс. И прямо сейчас лови эпилог от Анасти. Это «Красная Армия». С тобой Тимур Салахов. Классного понедельника.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени прямо сейчас плюс 29, ночью температура опустится до плюс 21, завтра ждем 30 градусов тепла. Все время без осадков, сообщает Яндекс.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять, тут классный двор.
4: Уже бегу.
5: Жить в кварталах «Скандия» хорошо.
6: О, «Скандия», проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
2: В ближайшие минуты на «Красной армии».
1: Услышим цепляющий хит от Миши Миллера, сингл «Hey, на-на-на».

0: 60. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Вы бьете стекла своего автомобиля, а мы бьемся с ценами на стекла. И мы работаем честно. Мы прозрачны, как стекло. Лаборатория автостекла. Телефон 533-222. 533-222.
2: Галамарт. Супер цена. С 1 по 15 июля настольный вентилятор всего за 299 рублей.
3: Галамарт.
4: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
5: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень-Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
6: Закрытый двор, парк без машин, сквер и фонтан рядом. Аталан ближе. Готовые квартиры в жилом квартале «Ботаника» в Комарово-парк с выгодой до 2 миллионов.
7: Застройщик ООО «СЗ Талан Регион 43». Разрешение на ввод на наш.дом.рф. Срок акции с 1 июня по 30 сентября 2026 года. Реклама. Количество квартир ограничено.
8: Служба заказа «Такси Дрим Авто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры.

В Тюмени 17:00. Да, мы все ближе и ближе к завершению рабочего дня. На тюменских 17:00 продолжаем с Алексом Вороном, его Ordinary. Прямо сейчас «Карма» от Егора Крида.

цифр. Сегодня, кстати, день 6-7. Не подумайте, я в своем уме, кто здесь с ума не сходит. Сегодня 6 числа, число 7 месяца. Это для всех зумеров буквально красный флаг. Психологи говорят, это движение, цифры 6-7, что-то вроде пароля в тусовку. Но мы все остальной планеты просто недоумеваем. Теперь они

0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем танцевальный ритм Meet Me at the Dark от Dave. Впереди этот интересный сингл и новости. Не пропусти, все меньше, чем через 3 минуты здесь, на Красной Армии.
2: Реклама.
3: Коммерческая недвижимость от НК. Это помещение в 4 районах Тюмени. Доступна рассрочка до 2 лет и лизинг. Подберите помещение от 7 миллионов рублей на nk.ru или получите консультацию по телефону 42 52 72.
4: Рассрочку и лизинг предоставляет застройщик ООО «ИТК НК» на срок до 24 месяцев при первоначальном взносе от 60%. Проектные декларации на сайте nash.dom.rf. Договор купли-продажи.
5: Жилой комплекс «Листопад». Сочетание загородной жизни и городского комфорта. Квартиры в настоящих кирпичных домах от 3 миллионов 700 тысяч рублей. Ипотека для всех 4,4%. Подробности по телефону 61 10 20.
4: Специализированный застройщик ПСФ «Зодчий». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Кредит предоставляется по «Совкомбанк». Не оферта. Полная стоимость кредита от 22,556 до 22,374% годовых.
5: Изучите все условия кредита на сайте listopad72.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Открытие центра водных видов спорта «Софиленд». 2 бассейна, профессиональные тренеры и чистейшая вода. «Софиленд», Одесская 1, корпус 1, строение 1. Телефон 38-45-55. «Софиленд», твоя территория спорта.
7: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской 3 порадует вас ассортиментом детских игрушек, мебели, текстиля, электроинструмента, садовым и хозяйственным инвентарем, походными и рыболовными товарами. Приезжайте к нам на базу. Здесь все купите. И сразу «Сибирский.ру».
8: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт 112.
9: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет в ЛКСМ 63. Первый этаж.
10: В честь Дня семьи, любви и верности скидка 30% на спа для двоих в салоне тайского спа «Бангкок». Акция до 15 июля.
11: «Дом» начинается с идеи, проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
12: «Тримет».
4: ООО «Тримет». Город Тюмень. ОГРН 102-720-083-05-79.
7: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68

0: Сейчас новости в студии Виталий Панов. Виталий, здравствуйте.
1: Добрый вечер. В Тюмени продолжается сезонный ремонт дорог на улице Ямской, на участках от улицы Льва Толстого до Белинского, а также от улицы Аккумуляторной до обхода города полностью завершены работы по замене верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Также специалисты уже нанесли дорожную разметку. На улице Широтной от Мельника эти Донародные заменили верхний слой асфальта. Нанесение дорожной разметки планируется завершить до 10 июля. Туристы из 15 регионов России приехали на открытие фестиваля «Лето в Тобольском Кремле». Ежегодный фестиваль проходит в 17-й раз и уже стал брендом региона. Фестиваль продлится до 11 июля, сообщает «Тюменская линия». Закрытие пройдет в формате Open Air. В нем примут участие Тюменский филармонический оркестр и певица «Елка». Программа фестиваля на сайте letovkremle.rf. «Лето в Тобольском Кремле» проходит при поддержке правительства Тюменской области, администрации Тобольска и Сибура. В Тюмени на период ремонтных работ перекроют движение в районе перекрестка улиц Максима Горького и Харьковской. По этой причине маршруты номер 28, 43, 43К и 84 будут следовать в объезд, сообщает Тюмень-Гортранс. Временная схема будет действовать с 6 по 16 июля и пройдет через улицы Щерса, Котельщиков, Елизарова, Холодильную, 50-летие Октября. Расписание для пассажиров доступно на сайте dgt72.ru. На этом все. Следующий выпуск новостей через час.
2: Спонсор программы – Центр аллергии и астмы «Парацельс».

0: Прогноз погоды.
1: Жара в Тюмени не отходит ни на градус. Прямо сейчас плюс 30, ночью похолодает до плюс 20, завтра днем также плюс 31. Все время без осадков, сообщает Яндекс.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69-30-13.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Продолжаем ловить вайб вместе с Temper City. Далее их Self-Aware.

0: Хит и много другой классной музыки на Красной Армии меньше, чем через 2 минуты.
1: Реклама. Геоспорт скоро в домашнем. Новый фитнес-клуб с бассейном для всей семьи. Самые выгодные условия на старте продаж. Звоните 55 05 34. Геоспорт. Открытие в 2026 году. Предложение действует по 31 июля 2026 года. Стоимость и полный перечень карт у менеджеров отдела продаж. Не является публичной офертой.

0: 50. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры.

0: помогает!
1: Стань супер-ниндзя! Тренировки по ниндзя-спорту в батутном центре SkyMax. Развивай силу, баланс и координацию на уникальной полосе. ТЦ «Остров», первый этаж.
2: Утро начинается не с будильника, а с ощущения, что вы дома. Кофе внизу, в вашем гранд-лобби, теплый свет камина и время, которое наконец-то принадлежит вам. До центра всего 10 минут, но кажется, будто вы уже далеко от суеты. Жилой комплекс «Добро». Ваш дом. Место, куда хочется возвращаться. Застройщик ООО «СЗ Инка». Проект «Миграция» на наш.дом.рф.

отпуске, друзьям, такому типичному, классному летнему отдыху, нужно добавить просмотр ужастика. Да, дождаться сумерек, не тех, что с вампирами, а вот просто обычной темноты на природе. Да, после включить какой-нибудь любой, даже самый посредственный хоррор и дойти до конца. Сможешь? Поздравляем. Но я думаю, что самой большой бедой в такой ситуации будут, конечно, комары. Так и говорит, друзья, почему убежал от экрана. Да, я не боюсь, это все комары достали. Но...

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Услышим приятную поп-историю Клатча, диджей Смэша и Артема Качера. Лови настрой вместе с ребятами меньше, чем через 3 минуты здесь, на Красной Армии.
2: Реклама.
3: Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но Xenon Shop не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в Xenon Shop 72. Телефон в Тюмени 226-006.
4: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
5: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
6: Закрытый двор, парк без машин, сквер и фонтан рядом, а Талан ближе. Готовые квартиры в жилом квартале «Ботаника» в Комарово-парк с выгодой до 2 миллионов.
7: Застройщик ООСЗ «Талан Регион 43». Разрешение на ввод на наш.дом.рф. Срок акции с 1 июня по 30 сентября 2026 года. Реклама. Количество квартир ограничено.
8: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб, новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово-парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru.
9: ОСЗ «Мидгард.рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Джинглы, подкасты, реклама в эфир, озвучка для игр, YouTube-трансляции, песни, что рвутся в ротации, голос, который запомнит весь мир.
11: Ты приносишь идею, а мы вдыхаем в нее саунд-дизайн. Сухой сигнал превращаем в живой организм.
12: Мы ждем тебя. Неважно, нужен ли тебе голос для рекламы, бит для трека, джингл для бренда или атмосфера для подкаста. Студия Vibes. Елизарова, 6/1.
13: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.
14: Sequoia парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха Боровое. Sequoia парк.
15: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 45-55-55.
16: Телефон рекламной службы в Тюмени 68

0: и 54 Ультра. Ну а дальше легко и приятно будем отдыхать вместе с Сергеем Белявским. Сережа, привет!
1: Да, привет, будем 100% отдыхать. Ну и расскажу в тему футбола. У нас все-таки продолжается чемпионат мира. Новость. Английский фанат пропал в пути на чемпионат мира. Ну, то есть он собирался на чемпионат мира и пропал. Куда пропал, неизвестно. Но вот спустя дней его нашли в барах Испании. 65-летний Майкл собирался отправиться из Великобритании в Бостон, но во время пересадки в Барселоне потерял телефон вместе с билетами. Мужчина, конечно же, не растерялся. Он решил устроить трип по местным барам и смотреть в них футбол. Майкл выбрал быть счастливым.
0: А у нас же была в Тюмени такая история про парня, который из Екатеринбурга.
1: Да, вот точно такая.
0: Знаешь, что самое удивительное? У меня есть знакомые, которые знали его лично, которые
1: вот этого парня?
0: Да, нашли, и он ведь на день рождения еще кому-то попал, и там прям есть фотографии, то есть мне показывали. Вот смотри, вот это он там в уголке у нас. Вот это он. Мы его одели, обули и отправили обратно.

0: еще раз отдыхать. А, Сережа, классного тебе эфира. Пока.
1: Спасибо.
0: Хорошего вечера. Пока. 6 часов в Тюмени. Ну что ж, а мы будем продвигаться далее. Далее у нас, кстати, круто.

Это Мэтка на Красной Армии с треком «Бэггин». Ну а футбол продолжается, и уже совсем скоро будет 1/4 финала. И страсти, конечно же, накаляются. Вот вчера продемонстрировали яркий матч Норвегия-Бразилия. Никто, конечно же, в Норвегию не верил. Да, кто-то там сомневался, конечно, потому что есть Холланд, есть Одегар. Но все же Норвегия выиграла Бразилию. 2-1 – это настоящая фантастика. Совершили историю и, более того, очень круто отметили с фанатами. Можете найти эту историю в интернете. Ну и, конечно же, следующий боевик — это Англия-Мексика. Это же было что-то невероятное. Англичане в меньшинстве отоборонялись, еще и со счетом 3-2 все закончилось. Матч был и по накалу очень сильный, и по игре очень красивый. Беллингем совершил просто невероятный какой-то результат. Он забил 2 гола, участвовал и в атаке, и в защите. В общем, невероятный игрок. Реал Мадрид деньги зря не потратил. Что ж, мы не будем тратить времени, будем далее отдыхать в компании крутой. Впереди у нас Джонни Федук, «Лето», и прямо сейчас Юлия Зиверт и ее история «Газ». Меня зовут Сергей Белявский, всем большущий привет и классного вечера!

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Ждем историю под названием «На малиновой луне». Майя Мишель. Менее чем через 3 минуты на Красной Армии. Ну а еще не пропусти свежий выпуск новостей.
2: Реклама.
3: Мам, а почему мы всегда ходим в М+?
4: Мы с папой наблюдаемся здесь много лет, а ты с самого рождения.
5: М+, 26 лет в Тюмени. Опытные врачи, редкие специалисты, сурдолог, детский травматолог, а также лор, гастроэнтеролог, эндокринолог, педиатры и многие другие.
3: Есть даже логопеды и психологи.
5: М+, записывайтесь. 575755. Имеются противопоказания, нужна консультация специалиста.
6: Медицинский.

0: 60. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Утро начинается не с будильника, а с ощущения, что вы дома. Кофе внизу, в вашем гранд-лобби, теплый свет камина и время, которое наконец-то принадлежит вам. До центра всего 10 минут, но кажется, будто вы уже далеко от суеты. Жилой комплекс «Добро». Ваш дом. Место, куда хочется возвращаться.
2: Застройщик ООО «СЗ Инка». Проект декларации на наш.дом.рф.
3: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
4: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
5: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
6: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
7: В честь Дня семьи, любви и верности скидка 30% на спа для двоих в салоне тайского спа «Бангкок». Акция до 15 июля.
8: Вы можете себе представить ремонт без шума и пыли, а вокруг только заповедная природа и пение птиц. Все это возможно в Кипрее на холмах. Квартира с ремонтом, мебелью и техникой. Все готово. Просто заезжайте в квартиру вашей мечты.
9: Реклама. ООО «СЗ Новая Земля». Предложение ограничено. Условия акции на kypreia.rf.

0: Наталья, добрый вечер.
1: Добрый вечер. Вторую очередь аэровокзального комплекса Рощино-Тюмени откроют для пассажиров этим летом. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Мор. Завершить реконструкцию аэровокзала планируется к осени следующего года. Как сообщает Тюменская линия, по проекту площадь аэровокзала увеличится вдвое, пропускная способность втрое. Установлено 7 телескопических трапов, а количество стоек регистрации увеличится с 15 до 39. На пересечении обхода Тюмени и Московского тракта с 6 по 23 июля изменится дорожное движение. Это связано с планово-предупредительным ремонтом путепровода, сообщает Главное управление строительства Тюменской области. Дорожники будут ремонтировать швы на развязке. На время работ на участке установят временные знаки, информирующие об изменениях схемы движения. В Международный день отказа от пластиковых пакетов Тюменское экологическое объединение развеяло миф о том, что бумага экологичнее полиэтилена. На самом деле, объясняют в ТЭО, ее производство требует больше воды и энергии, а служит такой пакет недолго и не подлежит качественной переработке. А вот пластиковые пакеты, которые уже есть дома, можно использовать многократно для покупок, переездов, посылок или мусора. Лучший выбор по версии Тюменского экологического объединения – многоразовые шопперы и авоськи. На этом все. Хорошего вечера.
2: Спонсор программы – Центр аллергии и астмы «Парацельс».

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу плюс 30 градусов, облачно с прояснениями. Завтра днем осадков не прогнозируется и до 31 тепла, сообщает сервис Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы «База плитки» «Прокерамик». Затеял ремонт? «База плитки». Нужна плитка оптом? «База плитки». Ищешь три плитки? «База плитки». Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? «База плитки». Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. «Базаплитки.рф». «Прокерамик».
3: В ближайшие минуты на Красной Армии
1: появится Marshmello, Portugal The Man, Phoenix. Всего через 2 минуты с небольшим на Красной Армии.
0: Реклама.
2: Хито. Квартал в японской эстетике. Расположен в Тюменской Слободе. Всего 20 минут до центра города. Богатое озеленение, сад из камней, спортивные зоны, игровые площадки и отдельная тропа для выгула собак. А при покупке 2- или 3-комнатной квартиры кладовая в подарок. Звоните 42-51-41.
4: Акция действует на ограниченный пул квартир до 30.06.2026. Застройщик ОС 02. Декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет в ЛКСМ 63. Первый этаж.
6: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу.
2: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+. Потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+. Широтная 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.

0: Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: Утро начинается не с будильника, а с ощущения, что вы дома. Кофе внизу, в вашем гранд-лобби, теплый свет камина и время, которое наконец-то принадлежит вам. До центра всего 10 минут, но кажется, будто вы уже далеко от суеты. Жилой комплекс «Добро». Ваш дом. Место, куда хочется возвращаться.
2: Застройщик ОСЗ «Инка». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82.

Рэй с темой Young and Beautiful. Ну а тема этого лета — это, конечно же, летние каникулы. Утреннее шоу, которое создано для твоего настроения, для летнего вайба и для летней музыки. И, конечно же, для подарков. Так что присоединяйся по будням уже завтра с 7 до 10. Встретишь Антона Колева. Он расскажет, что да как, поднимет тебе настроение. В общем, присоединяйся по утрам, если хочешь быть в приподнятом настроении. Ну а мы пока будем двигаться далее. Впереди Алекс Уоррен, Fever Dream. И уже сейчас суперхит от Вани Дмитриенко «Ртуть». В Тюмени 18 часов 43 минуты. Всем отличного вечера.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этой минуте плюс 30 градусов, облачно с прояснениями. Завтра днем осадков не прогнозируется и до 31 тепла.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу!
5: Жить в кварталах «Скандия» – хорошо!
6: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
7: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Продолжим вечер в компании истории Galaxy Кунс и Теофилиус Лондон. Здесь на Красной Армии всего через 2 минуты с небольшим.
0: Реклама.
8: Галамарт. Супер цена. С 1 по 15 июля стеклянные стаканы в ассортименте от 99 рублей.
9: Галамарт. Вы можете себе представить ремонт без шума и пыли, а вокруг только заповедная природа и пение птиц? Все это возможно в Кипрее на холмах. Квартира с ремонтом, мебелью и техникой. Все готово. Просто заезжайте в квартиру вашей мечты.
10: Реклама. ООО «СЗ Новая Земля». Предложение ограничено. Условия акции на kipreia.rf.
11: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
12: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
13: Хватит копить. Пора действовать.
14: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
15: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobank.rf. Нижнее подчеркивание domrefbank.ru в разделе «Ипотека».
16: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
17: Лето зовет, в «Додо Пиццу» нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
18: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
17: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
18: «Додо».
19: Предложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции, сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП «Зайцев Александр Игоревич». ОГРНП 317-723-200-02-925-300. Тюмень. Абонентский ящик 955-12+.

Тюмени 7 часов. И есть у нас затруднения на улице Щербакова, Осипенко, 50-летие октября. Эти улицы лучше объезжать. Ну а далее для тебя история очень крутая. Вертик.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем кое-что классное. Медуза, Генрика Мамиль, Don't Wanna Go Home. Ровно через 3 минуты.
2: Реклама.
3: Xenon Shop 72. В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 226-006.
4: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
5: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
6: Хватит копить. Пора действовать.
7: Телефон 568182. 568182.
8: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 568182. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Нижнее подчеркивание domrefbank.ru в разделе «Ипотека».
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской предлагает в аренду складские помещения, холодильные камеры, офисы, торговые павильоны, а также площадки под хранение. Предоставляем услуги железнодорожного тупика и портального крана. Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской, улица Барабинская, 3.
11: Вы можете себе представить ремонт без шума и пыли, а вокруг только заповедная природа и пение птиц? Все это возможно в Кипрее на холмах. Квартира с ремонтом, мебелью и техникой. Все готово. Просто заезжайте в квартиру вашей мечты.
12: Реклама. ООО «СЗ Новая Земля». Предложение ограничено. Условия акции на kipreya.rf.
13: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.
14: Скажи 3300.
15: Не, я знаю этот прикол.
14: Ну скажи.
15: 3300.
14: Почисти рот у гигиениста.
16: Профессиональная гигиена полости рта по самой приятной цене. Комфортное оборудование. Все этапы. Airflow, ультразвук, полировка и укрепление эмали. 3D-снимок. Всего 3300 и никаких доплат. Стоматология «Жемчуг». Условия акции уточняйте по номеру 500-111. Количество мест ограничено. 18+. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
17: Алиса, где в Тюмени можно качественно и быстро заменить стекло на автомобиле? И сама понимаешь, чтобы недорого.
18: Произвожу поиск. Найдено совпадение. Лаборатория автостекла. Записывайте адрес. Молодежная, 57. Или звоните. 533-444. 533-444.
19: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу плюс 25 градусов, облачно с прояснениями. Завтра днем осадков не ожидается и до 31 тепла.
2: Спонсор программы — прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи. «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна», 69-30-13.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии
1: появится «The Second Voice, Let Me Be». Буквально через 2,5 минуты на Красной Армии.
0: Реклама.

0: метров. Первый этаж.
1: Закрытый двор, парк без машин, сквер и фонтан рядом. Аталан ближе. Готовые квартиры в жилом квартале «Ботаника» в Комарово-парк с выгодой до 2 миллионов.
2: Застройщик ОСЗ «Талан Регион 43». Разрешение на ввод на наш.дом.рф. Срок акции с 1 июня по 30 сентября 2026 года. Реклама. Количество квартир ограничено.
3: Лето зовет. В «Додо Пиццу» нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
4: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
3: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
4: «Додо».
2: Приложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции, сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП «Зайцев Александр Игоревич». ОГРНП 317-723-200-042-908-625-300. Тюмень. Абонентский ящик 955. 12+.
5: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб, новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово-парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru.
2: ОСЗ «Мидгард Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха «Боровое». Секвойя парк.
7: Дом начинается с идеи, проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
2: «Тримет». ООО «Тримет». Город Тюмень. ОГРН 102-720-083-05-79.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Ждем красивую пластинку Шаде по Индиях Чо и Мод. Всего через полторы минуты послушаем эту историю полностью.
2: Реклама.
3: Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но Xenon Shop не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в Xenon Shop 72. Телефон в Тюмени 226-006.
4: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как

Marketplace вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.

0: Выбери свою квартиру на сайте listopad72.ru.
1: ОСЗПСФ звучит, проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками. Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
3: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

8 вечера в Тюмени. Что ж, и провожать этот вечер будем, как всегда, в уютной компании. Впереди Russian Raul, Alejandro, Wizkid, Ponyo и прямо сейчас Егор Крид, Артикасти, Карма. Карма.

армии только что Russian, Рау Алехандрова и Скит с темой Япония. Ну а легендарный флешмоб возвращается в Тюмень. 25 июля по улицам нашего города пройдет колонна из красных авто и мотоциклов. Парад красных машин — это не просто флешмоб, это официальная часть открытия Дня города, и мы предлагаем именно тебе стать частью этого значимого события. Если есть красные авто или мотоцикл, то заглядывай в нашу группу во ВКонтакте и оставляй там заявку на участие. Это будет легендарные эмоции, просто невероятные. Я там был, я это видел. Настоящая красота. Будем ждать твои заявки, а пока насладимся пластинкой от Нилетто «Someone Like You». В Тюмени 20 часов и 10 минут. Всем приятного вечера.

Хочешь записать свою первую песню? А может, целый альбом? Есть идеи, но не знаешь, где и как? Это к нам. Студия Vibes. Запишем, сведем, сделаем так, что будешь звучать как легенда. Даже если это твой первый трек, даже если страшно. Студия Vibes. Елизарова, 6/1. Приходи,

0: сердце мое.
1: Стоматология. Сердце Сибири. Харьковская, 66. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
3: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
4: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
5: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
6: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры.

0: там, где хочется жить.
1: Лайм. Квартиры со скидкой до 2 200 000 рублей. На география.рф.
2: Застройщик ОАЗ ИСБ Дилан. Проектная декларация на Штучка.дом.рф. Скидка до 2 200 000 рублей при покупке квартиры в Жакомотиве из выделенного пула 1-2 трёхкомнатных квартир в первой и второй очереди строительства. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Не оферта.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к этой минуте плюс 25 градусов, облачно с прояснениями, сообщает сервис Яндекс.Погода. Завтра днем осадков не прогнозируется и до 31 тепла.
2: Спонсор программы «База плитки» «Прокерамик». Затеял ремонт? «База плитки». Нужна плитка оптом? «База плитки». Ищешь три плитки? «База плитки». Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? «База плитки». Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. «Базаплитки.рф». «Прокерамик».
3: В ближайшие минуты на Красной Армии
1: появится Алок и Халид с треком «Dive into me». И встретим этих ребят через 2 минуты с небольшим.
0: Реклама.
4: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
5: Строитесь? Компания «ППЖТ Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.

0: Сердце мое.
1: Стоматология. Сердце Сибири. Харьковская, 66. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зеленского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
3: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
4: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт, 112.
5: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-80.

Вот это ничего себе, на Красной Армии давно уж забытая коллаба Дон Диабло и LJ UFO. Действительно, у LJ была коллаба с этим крутейшим музыкантом, да и сам LJ тоже не промах.

посмотрим Португалию и Испанию. Будет невероятное мясо, потому что обе команды атакующие, обе команды серьезные, и обе претендуют на звание лучшей команды мира в 12 часов по Тюмени. Этот матч стартует. Ну и для тех, кто просыпается рано или вообще ночью не спит, США-Бельгия. Тоже захватывающий дуэт будет. Так что обязательно посмотри футбол, насладись этим зрелищем, потому что бывает он раз в 4 года. Я имею в виду чемпионат мира. Ну а если вдруг не интересует такое, то далее для тебя классная музыка здесь, на Красной Армии. Меня зовут Сергей Белявский, и всем классного вечера.

0: Реклама.
1: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
2: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
3: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры.

0: Сердце мое.
1: Стоматология. Сердце Сибири. Харьковская, 66. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным. Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
3: Джинглы, подкасты, реклама в эфир, озвучка для игр и YouTube-трансляций, песни, что рвутся в ротации,
4: голос, который запомнит весь мир. Ты приносишь идею, а мы вдыхаем в нее саунд-дизайн. Сухой сигнал превращаем в живой организм.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этой минуте плюс 25 градусов, облачно с прояснениями. Завтра днем осадков не ожидается и до 31 тепла.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу! Жить в квартале «Скандия» хорошо!
5: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
0: Реклама.

0: Стоматология. Сердце Сибири. Харьковская, 66. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
2: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт 112.
3: Телефон рекламной службы в Тюмени 68-80.

0: Прогноз погоды.
1: Тюмени к данному часу плюс 22 градуса, малооблачно. Завтра днем осадков не ожидается и до 31 тепла. Именно так сообщает Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69-30-13.
0: Реклама.
4: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры.

0: сердце мое.
1: Стоматология «Сердце Сибири». Харьковская, 66. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
3: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
4: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82-27.

0: Прогноз погоды.
1: Тюмени к данному часу плюс 22 градуса, малооблачно. Завтра днем осадков не ожидается и до 31 тепла. Именно так сообщает Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна», 69-30-13.
4: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малонинскому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

Это осадок, изнутри достал, бросил и там оставил. Я могу нас разогнать, разбить, расплавить. Ты можешь доводить звонками с память. Удалить меня из памяти, везде забанить. Но мы можем влюбиться заново, и нас не спалить.